пустыней чай, мы ловим языком небесные снежинки. Снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Вайбовый. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник.
3: 12.
4: 12.
3: Мая.
2: Мая.
5: В Москве 4 часа утра.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно.
2: Что
1: такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать ходишь сюда.
0: С другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь. Иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

Что сидишь, ебёна мать, морду свою спрятала? Ёб вашу мать, сволочь поганые!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
3: 12-е. 12-е.
1: Мая.
0: Мая.
4: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
5: В Москве 6 часов утра.
4: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти. Говно. Работай.

0: Чуточку этого, капельку того, щепотку оттуда, щепотку сюда. Кажется, отлично, самое оно.
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 12-е. 12-е.
1: Мая.
4: Мая.
5: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, левой. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

закончить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Правый.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз.

действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть, тогда мир станет.

Циолковский всю жизнь посвятил идее межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принципы активного движения.

преодолела первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

крыса взорвана давно, и клиенты, в общем, тоже.

0: столицы. И так называется...
1: Он тебя не радует.
0: Мента на крюк. А теперь мы сыграем трек, который называется «Ванна». В городе Жуков, который нас знает. На Марашизу не это. Знали, что, наверное, никто не знает.
2: Конкурс разыгрываем. В каком направлении сейчас на данный момент играет музыкальная группа? А,
1: только, блядь,
0: никто не знает, в каком направлении мы играем?
3: Я сразу, нет.
0: Варианты ответов.
2: Что я выиграю пиво, я знаю!
0: Ребята, реально, сейчас заработаете баночку пива, если просто угадаете, в каком стиле мы играем. Варианты ответов. Кто-нибудь скажет? Кто не забудет охуенное говно? И ебаное говно.
1: Раз, раз, раз.
0: Нет, вот я бибись, это не реально. Вообще ответ не тот.
4: Вот это бибись, пошел нахуй из зала, блядь.
1: Раз, раз, раз, раз, раз.
0: Давай, я скажу. Ты служил?
1: Давай, я скажу.
0: Дай! Есть вариант, который...
1: Спасибо. Ответ. Спасибо, я себя слышу, наконец.
5: Я думаю, что я скажу Грайкор.
1: Ну, давайте.
5: Ну, да, да.
0: А какой же ответ?
5: У ебанистической хуета, который хуй знает откуда, блядь, у вас жопа, блядь, что не мёртвый, блядь. Ну, где-то так.
6: Это правильно!
0: Я думал насчет того, чтобы ебануть ей с ноги по ебалу, но потом понял, что меня заметят, и решил. Нет.
1: Ну, где-то так.
0: Будет второй вариант.
1: Давай я скажу.
0: Еще раз. Попытка номер два. Так все же какой стиль мы играем? Кто-нибудь будет посмелее, чем этот пацан?
1: Смелее? Чем он?
0: Да. Давай. Смелее, чем этот пацан.
7: Ребят,
0: ты сложнее, чем он.
7: Честно. Честно. Да. Ну это... Я даже...
0: Это
7: пиздец.
0: Это просто. Какой стиль мы играем?
7: Я даже не знаю.
0: Как же наша профессия заканчивается. Братан, давай, ебани.
7: Вы понимаете, я...
1: Не растягивай, не растягивай.
7: Я не растягиваю, я просто бахую.
0: Я знаю, в каком стиле.
7: Я уже давно...
1: Подожди.
7: Я уже давно. Очень много-много лет. Наверное, ребята, вам было гораздо чуть меньше, чем мне.
0: Любому.
7: Еще Ренис был жив. И я думаю, кто был в Ренисе, меня поддержит. То, что это... Хуета! Это какое-то, это просто...
1: Ну да.
0: Пиздец!
7: Блять, это...
0: Ебаный пиздец!
1: Нет,
0: мы просто пиздец!
1: Я сказал вначале.
0: Братан, я тебя понимаю, мы ебашим, ебаный хуздец. И вообще сегодня будет трек, который называется «Есть на это сам...»

0: Кейси в новой шляпе, эту шляпу кто-то спер. Тут Кейси рассердился, сервиз расколотил, и умершего криком он чуть не разбудил. В шляпе я был, когда пришел, повесил у окна, и в шляпе я уйду домой,
1: иначе в

0: И он не подкачал, он выбросил в окно и вслед им закричал. Шляпе я был, когда пришел, повесил у окна, и в шляпе я уйду домой,
1: иначе всем хана.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 12.
2: 12 мая.
1: Мая.
4: В Москве 10 часов утра.
5: We gonna rock the place. We gonna rock the place. We gonna rock the place. We gonna rock the place.

0: Сегодня. Сегодня. Вторник.
1: Вторник.
2: 12-е.
1: 12-е.
2: Мая.
3: Мая.
4: В Москве 11 часов.

0: Дил Бронкс был готов к последнему смертному бою. Он ждал этого гибельного сражения, он давно уже мечтал о нем, грезил им. Иннокентий Булыгин еще с утра надел чистое белье. Это шоу «Плохие книги». Трудно поверить, но этот день настал. Мы читаем последнюю книгу Юрия Петухова из цикла «Звездная месть». Ты понимаешь, что сделал слишком много выпусков про Юрия Петухова, когда твои...
1: 11 часов 11 минут. 11 часов 11.
0: И стагнацию сюжета. Даже Галина Юзефович не задает такие крутые ожидания от книги. Если вы начали смотреть «Плохие книги» с этого видео, то вот что происходило до этого. Юрий Петухов – это легендарный писатель, произведения которого относили к жанру гиперреализм. Так как после 90-го года издательства перестали работать с Юрием, он издавал книги и журналы сам. И к жанру гиперреализм он тоже отнес себя сам. Прямо из своей квартиры в Москве Юрий выпускал такие издания, как «Метагалактика» и «Приключения фантастика». И вы наверняка могли видеть эти обложки. Я думаю, что эти журналы были популярны как раз из-за обложек, потому что они выглядят как что-то, что мы рисовали в конце тетрадок на скучных уроках. Только кто-то это еще раскрасил и напечатал. Эта часть работы Юрия Петухова меня искренне восхищает, потому что написать столько шизы, найти других авторов, которые тоже напишут шизу, найти художников, все это сверстать, напечатать и продать – это гигантский труд. Мифология, культы и ритуалы древности, сокровенные знания жрецов и магов, феномены, зомби, инопланетяне НЛО, контакты с иными цивилизациями космоса и параллельными мирами, прорицания, гиперсенсорика, духи, привидения, монстры, призраки, зверолюди, вампиры, оборотни и людоеды в прошлом, настоящем и будущем, воскрешение из мертвых и описание загробных миров, чародейство и колдовство, разоблачение правящих режимов, сект и тайных обществ, древнейшая история России и преступления современности. Если сюда еще добавить упражнения на позвоночник, то это будет полный список моих интересов. Но за этим торжеством креатива стоят негативные эмоции, потому что во многом творчество Юрия Петухова – это реакция советского человека на то, что произошло с его страной и какие люди пришли к власти. Лучше всего это состояние передает название одного из рассказов Юрия Петухова – «От сверхдержавы до резервации для нелюдей». У этого рассказа есть подзаголовок, я проверил в нескольких источниках, он звучит как «Интервью со зверочеловеком». Юрий Петухов мастерски передал голос человека с забитым носом. В рассказе некий зверочеловек жалуется, что Комитет государственной безопасности ничего не сделал для государственной безопасности, когда это государство резали на куски. Такая же интонация и у всех 5 книг из серии «Звездная месть», в которых космодесантник Иван спасает планету от вторжения не очень понятно кого. Я до сих пор не уверен, что понимаю. Еще в первой книге Юрий Петухов ругает «Звездные войны» и заявляет, что это уровень интерната для умственно отсталых детей. Чтобы не быть голословным, Юрий Петухов показывает, как правильно создавать вселенные. Его книги населяют самые разнообразные чудовища. Какие именно? Все чудовища. Почти на каждой странице шипит паукомонстр или летит живородящий астероид Ирзорг. В худшем случае шагают шестиногие стройные киборги. Только в четвертой книге вторжение на Землю реально началось, и человечество с ним не справилось. И Иван, как настоящий русский космодесантник, смело покончил с собой в православном храме. Это не добавило уважения к персонажу, но надо признаться, клиффхенгер что надо. Как люди победят монстров без своего лидера? Или может быть он как-то вернется? И как Юрий Петухов сможет слить финал уже слитой серии? Узнаем после небольшой паузы. Понятное дело, что нас не оставят без главного героя на целую книгу. Космодесантника Ивана воскресит лично Архангел Михаил, но, судя по сцене разговора, он еще может пожалеть о том, что сделал. «Ты?» От неожиданности накатившей горечи Иван лишился дара речи. «Я пришел за тобой», – тихо проговорил Архангел Михаил. Пока ничего необычного. Иван себя чувствовал неудачником, попытался убить себя, и это у него тоже не получилось. Понятно, что он в не очень хорошем настроении. «И будешь ты воскрешен и возвращен на землю, в мир, породивший тебя». «Воскрешен?» Иван еле сдержался, чтобы не закричать во все горло. Пока тяжеловато идет разговор, если честно, но опять же, самоубийство – большой грех, и странно, что он так легко получил амнистию. «И вина твоя, человек».
2: «Слаб?»
0: – переспросил Иван. «Ты же вроде не в голову себе выстрелил, давай уже как-то вовлекайся в разговор. Очищаясь в кругах света и просветляя себя, войдешь ты в старый мир».
2: «Я?»
0: – удивленно переспросил Иван. «Да, ты». Мне кажется, что вот это «да, ты» уже сказано с небольшим раздражением, типа с чатом GPT продуктивнее общаться. Если бы Иван давал интервью Юрию Дудю, то финальный диалог был бы такой: «В чем сила?»
2: «Сила?»
0: Какой вывод можно сделать? Суицид делает вас тупым, по возможности избегайте этого. В общем, в начале пятой книги Ивана официально назначают избранным. Причем мы знаем, что в конце прошлой книги его избранным назначили темные силы, потому что он так им открыл путь на Землю. Как сказал один из демонов: «Ты был нашим биороботом, родимый». Получается, что он демократически избранный избранный. Пока Иван будет готовиться спасать Землю, мы узнаем про других персонажей, на которых нам, если честно, похрену. Каждая глава предваряется локацией, на которой происходят события. Мы попадем в локацию Земля, Россия, Лос-Анджелес, Всеамериканские Штаты, Нью-Вашингтон. Также будут Земля, 18-й под антарктический уровень, 7034-я зона умертвления, созвездие Алой Розы, левая спираль, время утраченных надежд, это планета разведенных женщин, и Земля, Россия, Кочергино, подмосковное кладбище. Это все сделано, чтобы красиво начать последнюю главу, но до этого мы еще дойдем. Итак, монстры вторглись на Землю и добивают остатки сопротивления. И тут мы встречаем остатки команды Ивана, старых космодесантников, которые по-разному пережили поражение в конце прошлой книги. Почему-то сильнее всего нужно сопереживать Глебу Сизову, который появлялся в прошлых книгах, но как-то запомниться не смог. Его и других землян превратили в двуногие фабрики крови и заставляют работать в адских условиях и гонят из них кровушку. Зачем это делается, не очень объясняется. Я решил думать, что Империя Зла просто продает гематоген. Примерно в это же время Юрий Петухов наконец-то начинает намекать на то, кто именно устроил все эти события и кто стоит за всеми этими организациями, которые мы встречали до этого. Если вы давно следите за творчеством Юрия Петухова, то вы все и так прекрасно знаете. Вот, например, пользователь S78, который за 12 лет на Рутрекере написал 8 сообщений, спрашивает, где достать книгу «Происхождение евреев», из-за которой и убили Юрия Петухова. Наверное, такое очевидное название книги и разозлило убийц Юрия Петухова, а ведь раньше он был гораздо аккуратнее. У стены оцепенело стоял парень лет 18, худосочный, изможденный, голый, с длинными пейсами, свисавшими ниже подбородка, изгрызенными синюшными ногтями, черными немытыми ступнями и черной наколкой над левым соском. 666. Сатанист. Очень аккуратно. Если вы, как и я, читаете эти книги в 3 часа ночи, то можете и не заметить, как Юрий Петухов все ловко провернул. Еще одного из наместников сил зла на Земле зовут Говард Иегуда Бей-Буковский. И ты думаешь, на что-то автор намекает. Но он тебя сбивает с толку, потому что еще его зовут Седой, Петр Мансурия, Авас Баграмов, Игрок, Порченый и Глен Сорос. И все они получают зарплату в синдикате. Во-первых, респект за объем работы. Как читатель сайта Prime Crime, я вижу отсылки. Во-вторых, есть какая-то грусть в том, что в 25 веке человек по фамилии Сорос у кого-то на зарплате, а не люди на зарплате у него. В общем, Юрий Петухов скрывает свой антисемитизм чуть лучше, чем Kanye West. To a point of exhaustion, which was misdiagnosed by a, I'm not gonna say what race, what people, doctor, and what hospital. And what media went to? We know I can't say that. It was a Jewish doctor. Еще, чтобы примерно понимать, о чем пятая книга, вам нужно знать про трогов, инопланетную расу оборотней. Они захватывают тела людей и могут превращаться в кого угодно. Как скрулы. Чертов Марвел украл идею прямо из 62-го года. Фанаты помнят, что в третьей части серии космодесантника Кешу заставили обманом переспать с королевой трогов, чтобы получить ценное российское семя. Именно этого им не хватало, чтобы захватить вселенную. Воистину падлы. Я не очень понял почему, но в этой серии троги оказались хорошими. Десантника Кешу отпустили домой и даже дали ему с собой оборотня по имени Хар, который, чтобы не пугать землян, превратился в собаку. Это нужно было только в третьей книге, потому что дальше началось вторжение и всем стало насрать на оборотня собаку. Но он почему-то остался собакой до конца серии. Видимо, потому что в истории нужен кто-то милый, чтобы давать читателям комическую передышку. В журнальной версии романа даже есть несколько милых иллюстраций с Харом. Я думаю, что сейчас Юрий Петухов бы продавал мерч с ним, если бы евреи ему разрешили. Еще по ходу двух последних частей автор несколько раз дает понять, что зубы Хара каким-то образом очень опасны для монстров, которые населили Землю. И ты понимаешь, что у Хара будет какая-то особенная роль в финале. И я вам о ней расскажу в самом конце видео, потому что в отличие от автора я бы хотел научиться удерживать ваше внимание. Но пока Иван наслаждается тем, что он снова жив. Он разыскивает свою жену Светлану и исполняет долг. «Поцелуй меня», — попросил он. И после того, как она выпустила его губы из своих, добавил: «Постарайся уснуть. И ничего не бойся, мы не одни». «Не одни?» — изумленно переспросила она. «Да», — ответил он, опуская свою тяжелую и теплую ладонь на ее веки. «С нами Бог». Такие вещи нужно говорить до секса, а не после, потому что некоторые могут быть против. Наконец-то мы переходим во второй акт книги, то, что Джозеф Кэмпбелл называл «Испытания, союзники и враги». Я думаю, что это было любимой частью работы Юрия Петухова, потому что кое-как двигатель сюжета он уже запустил, что-то душнить про философию нужно только в конце, а пока можно оторваться. Я по-прежнему в восторге от того, насколько Юрию Петухову насрать, поймет ли кто-то что-то про триединое квазипространство системы, вывернутое наизнанку одновременно в 80 полюсах страшных полей. Это как когда ты в конце вечеринки заходишь на кухню и видишь там двух чуваков, которые разговаривают, и ты в жизни не поймешь, о чем они говорят. Космодесантники выводят на орбиту 186 батарей круглосуточного боя. Что это значит? Fuck you, никто не знает. По ходу дела пафос всего этого нарастает, но потом автор пишет: «По стенам огромного тающего в дымке зала стояло не менее дюжины сутуловатых, сгорбленных существ с длинными руками и шерстистыми телами. Махначи». На фоне квазипространства звучит не так круто. Это бы звучало не стрёмно, только если бы это читал Николай Дроздов. «Существа с длинными руками и шерстистыми телами». Кто-то скажет, что это не баг, а фича, но мне кажется, что Юрий Петухов просто не чувствовал, насколько уместно какие-то слова писать в философской научной фантастике. А Юрий Петухов считал, что это философская научная фантастика. Одновременно с трех сторон на него сиганули три махнача, бешено вращая смертоносным железом. И... пафос потерян. Из всех книг и курсов про сочинение истории я знаю, что в этой части сюжета герои должны понять, что им нужно чему-то научиться, чтобы в конце победить. Но все эти курсы не учат писать истории про русских космодесантников. Полтора месяца Хук взламывал коды. Это было его последней надеждой. Во-первых, в этой главе довольно туманно объясняется, зачем нужны эти коды. Просто надо, значит надо. И ты думаешь, что тебе расскажут, как именно герой преодолел это препятствие. Но нет. Жизнь всему научит. Хук взломал коды. Только Иван чему-то реально учится у славянских волхвов, потому что, как мы выяснили, они с христианами в одной команде. Волхвы хвалят Ивана за то, что он быстро впитывает в себя белый дух рода. Как будто его в нулевые приняли в скинхеды. И дальше мы видим стандартную славянскую подготовку к финальному сражению. Две недели он бродил по дубравам в одиночестве. Пил чистую и звонкую воду из крохотных ручейков, обирал с кустов и трав ягоды, ел их без спешки, неторопливо радуясь терпкому вкусу каждой в отдельности, наслаждаясь тайной живой силой, заключенной в крохотных комочках. Параллельно вся земля усеяна дистрофичными трупами, а из оставшихся в живых тянут кровь. И пока этот хиппи кайфует и впитывает в себя крепь, это не мои слова, Юрий Петухов безо всякой причины начинает восхищаться воровскими порядками на других планетах. Бывшие заключенные организуют новую волну сопротивления на планете бандитских притонов. Даже в Рике и Морте не придумали настолько безумную планету. Или придумали, я еще не смотрел новый сезон. Как бы то ни было, вы можете спросить, зачем вообще нужна планета бандитских притонов? На эту планету стекаются усталые деловые ребятки, чтобы перевести в оргиях дух перед очередным налетом. Прикиньте, какая тяжелая у бандитов жизнь, что они переводят дух в оргиях. Еще мне нужно уволить моего психолога, потому что мне советуют медитации. Семеро паханов с семи самых первых глубоководных зон в первый же вечер на сходку сошлись потолковать. Порешили стоять насмерть. Кто на полшага назад сдвинется, кранты. Перо в бок без разговоров. Воровской закон суровый. Юрию Петухову много кто не нравится. Ему не нравятся евреи, как мы скоро выясним, демократы. Очевидно, что Юрию Петухову не нравятся читатели Юрия Петухова, но честными ворами он восхищается всегда. Отчаянные парни остались на Зангезее, лихие и бесшабашные, которым судьба индейка, а жизнь копейка. Одним словом, не дутые фраера, а отпетые головорезы, готовые не посрамить чести вселенского воровского братства. Ладно, в этой вселенной махначи уже уместно звучат. Тут же, чтобы мы не расслаблялись... Троги-андроиды добивали вертухаев всех мастей. Я упустил момент, когда троги стали андроидами, но я уже не буду это перечитывать. Ненадолго оставим эту сюжетную ветку, и под ненадолго я имею в виду навсегда, потому что Юрий Петухов к ней больше никогда не вернется. Иван выселяется из своего славянского санатория и отправляется спасать своего сына-оборотня. Внимательные зрители скажут: «Но Денис, Иван же убил своего сына-оборотня в прошлой книге». Никто так не скажет. Короче, Иван умеет перемещаться во времени, и он возвращается в то время, когда его сын-оборотень еще жив. Там он спасает свою вторую жену Алену, которая застряла в этом измерении, родила ему сына-оборотня, но еще не стала злой ведьмой. У нас нет времени на это. В общем, сражение начинается заново. «Ты трус!» – взревел оборотень после того, как Иван отскочил в очередной раз, отводя меч. Нет. Ну ладно. С одной стороны, диалоги написаны очень дерьмово. С другой стороны, он оборотень. Вряд ли он будет слушать какие-то аргументы. Пока Иван отвлекает оборотня беседой, Алена прыгает сыну на спину и вспарывает кинжалом ему затылок. Оттуда она достает червячка с багровыми глазенками. Юрий Петухов это так сформулировал, что мне в этой сцене жалко червячка. Как бы то ни было, оказывается, что в злого оборотня сына превращал червь, который сидел у него в мозгу. Роберт Кеннеди-младший читал Юрия Петухова, и это чувствуется. Наконец, оборотень Олег, да, оборотня зовут Олег, приходит в себя. «Мама!» – выдохнул в лицо девушки Олег. Та поглядела на него, как на слабоумного, улыбнулась. Ну, вы знаете, как мамы могут смотреть. Иван пытается объяснить сыну, что происходит на земле, но тот ничего не понимает, и мы не можем его в этом винить. Иван вздохнул и сокрушенно посмотрел на сына. Что тот мог понимать в жизни, сосунок? Я бы на месте Олега нашел червя и засунул бы себя обратно в мозг, потому что нахер жить в этой семье, проходили уже. Теперь у Ивана есть поддержка язычников, и христиан, и слабоумный сын Олег. В общем, все, чтобы победить силы зла. Но это конец второго акта, поэтому сначала нужно немного погрустить. Иван вдруг ощущает горе от того, что такую вселенную просрали. Он снова навещает места, где уже был и где, судя по прошлым книгам, ему было очень плохо, и тоскует. Развороченные деревья, в чьих необъятных внутренностях жили звероноиды, полудеревья, полуживотные, в симбиозе с которыми находились эти алчные и простоватые дети природы, были мертвы. Если бы уже в 90-е существовала нормальная книжная индустрия, то кто-то бы взялся за Юрия Петухова и помог бы ему стать очень богатым человеком. Потому что... чем этот абзац хуже, чем трилогия Джеймса Кэмерона «Аватар»? Лишайники-трупоеды. Где они? Где все это? Тоже хороший вопрос. Еще трижды его выносило возле земных колоний, забрасывало к призрачной Сельме, потом к семиярусному искусственному Родосу, молодежному вселенскому лагерю. Многовато планет-лагерей в этой вселенной. Прикиньте, целая планета молодежный лагерь. Сколько там пасты тратится после отбоя. На пятый раз он всплыл, чуть не протаранив длинным и острым носом известный на всю вселенную астероид Ирзорг. Это был единственный реликт, переживший большой взрыв. Мало того, сам астероид был живым и живородящим существом. Неразумным, темным, бессмертным, не ощущающим себя, но живым. Таких больше не было нигде. Но сейчас Ирзорг был мертв. Я себя чувствую глупо, но меня реально расстроила смерть Ирзорга. В этом удивительна сила историй, даже херовых. Ты проводишь с героями сколько-то времени, и они становятся частью твоей жизни. Есть научные работы о том, сколько нужно провести времени с настоящим или выдуманным человеком, чтобы стать друзьями. В теории вы можете считаться друзьями, если провели вместе от 30 до 50 часов. Так что, как бы не было стыдно в этом признаваться, но карлик Цай Ван Дау, императору Маганги, действительно мой кореш. Ближе к концу книги Цай Ван Дау тоже умирает. И перед смертью он видит холмы прекрасной Умаганги и лица крохотных женщин. После всех новостей про файлы Эпштейна, возможно, хорошо, что он умирает. Дальше гибнут все остальные друзья-космодесантники, и некоторые это делают с готовностью. Дил Бронкс был готов к последнему смертному бою. Он ждал этого гибельного сражения, он давно уже мечтал о нем, грезил им. Иннокентий Булыгин еще с утра надел чистое белье. Чистое белье с утра. Это высшая честь, которую русский воин может оказать врагу, а также нормальная вещь. Гук Игунфельд Хлодрик Буйный, космодесантник-смертник, висел распятый, прибитый здоровенными гвоздями, уже безнадежно мертвый, с выпученными, налитыми кровью глазами, с развороченным животом и свисающими вниз кишками. Большой, грозный даже после смерти, непобежденный. Ну, так-то получается, что побежденный? Потом погиб Глеб Сизов, за которого нужно было переживать, но я не смог. Его убил разумный, нечеловеческий разумный паук. Это довольно размытая формулировка, потому что крайне тупой паук – это тоже получается нечеловечески разумный. Глеб Сизов перед смертью успел только подумать о том, как именно паук пробрался в его герметичный скафандр. Но он так и не узнал. И мы тоже. В одной из битв убивают даже сына Ивана, бывшего оборотня Олега. За всю книгу у него было типа 3 сцены и 5 реплик. Получилась обычная нормальная жизнь. Родился, подрался с отцом, послушал оскорбления и умер. Казалось бы, это худшее, что может произойти с главным героем после суицида. Это дно истории, и дальше идет только финальная битва со злом. Но еще мы узнаем, что Сержа Синицкий распяли последним. Серж Синицкий — это космодесантник-француз и самая удачная попытка Юрия Петухова придумать французское имя. В позапрошлой серии «Звездной мести» у Сержа Синицкий, если не ошибаюсь, была одна или две реплики. Он сказал: «О, загадочный русский душа». В пятой книге у него тоже немного реплик. Француз Серж Синицкий говорит: «О, майн год, ты есть приходить по хаус? Impossible, impossible, твоя мать». Как говорится, «Je ne mange pas si jour». И только когда Иван потерял всех близких ему слабоумных, и Олега, и Сержа Синицкий, пришла пора все это заканчивать. Иван видит, что за ним стоит все племя росов, светлоглазые и русоволосые силачи. Они пришли на землю. Это было как чудо. Что вообще должно произойти в этой вселенной, чтобы Иван все-таки признал, что это чудо? Иван отправляется в прошлое, чтобы разобраться с виновными. Он не спасает сына и друзей, просто отправляется в прошлое. Конец 20 века поразил его своим убожеством и запущением. Загаженная, отравленная земля, мертвые водоемы-свалки, озоновые дыры, смрадный, пропитанный гарями воздух, города-помойки, набитые больными, серыми, оцепеневшими без выходности, одуряющие круговерти людьми. Апокалипсический век. Тут мы снова проживаем с Юрием Петуховым его страх будущего. Страна развалилась, ей управляет непонятно кто, люди с трудом выживают, не могут себе позволить подписку на журнал «Приключения фантастика». В книге «Меч Вседержителя» вся вина ложится на некую группу граждан, которые выводят новую, более устойчивую расу людей, в которых вселятся черви, и они унаследуют землю. Иван горько усмехнулся. Гуманисты, мать их. Чтобы эти сложные метафоры были чуть понятнее, автор упрощает. Гниды. Они умереть Гниды. Они и умереть достойно не могут. Демонократы. Позже молодой автор-фантаст Дмитрий Медведев скопирует этот стиль, чтобы вести свой телеграм-канал. Эти ублюдки наверху думают, что они очень крутые, что это они сами слуги Вельзевула и его тени на грешной, слишком грешной земле. Это все еще Юрий Петухов, но согласитесь, что в телеграм-канале Дмитрия Медведева никто бы не заметил подмены. Дальше Иван отправляется в 19 век. Во-первых, респект, потому что Юрий Петухов один из первых фантастов-патриотов, который не отправил своего героя помогать товарищу Сталину. Вместо этого Иван, видимо, вырезал всех революционеров в 19 веке и лишил нас романа Достоевского «Бесы». Дальше 18 век, где Иван развеял по ветру масонские сборища и спас будущего императора российского. Потом автор, видимо, понял, что описывать каждый век ему будет впадлу, и отправил Ивана сразу в Древний Египет. Там он побеждает каких-то мелких боссов и, наконец-то, встречается с финальным – Богом Семирожденным. Это или упомянутый в Торе библейский гигант, или полностью оригинальный персонаж, мы не знаем. Юрий Петухов напоследок радует нас своими фирменными диалогами. «Мразь», — процедил Иван. «Нет, я не мразь», — снова зашелся в скрипучем смехе Ог Семирожденный. Они так общаются, будто один из них сын другого. Даже если бы Иван не смог его победить, он бы просто мог говорить «мразь», а тот бы говорил «я не мразь», и так бы они провели целую вечность, и ничего бы не случилось с Россией. Но Ог Семирожденный начинает угрожать. «Я сам, Ог Семирожденный, войду в твое тело и в душу твою». Оу май. Нельзя такое говорить человеку, который уважает воровские понятия. Короче, Иван побеждает Ога Семирожденного. Обычно в таких историях финальный босс сильно превосходит нашего героя во всем, и поэтому протагонисту приходится искать какую-то хитрость. Уязвимость в звезде смерти, приклеенный к спине пистолет,
2: сила любви.
0: Но вместо этого Иван схватил гадину вырождения за голову и хвост, разорвал на две части и бросил в затягивающуюся черную дыру провала. Как говорится, полтора месяца Хук взламывал коды, Хук взломал коды. После этого Архангел Михаил поздравляет Ивана с ачивкой и говорит, что хотя бы временно, но он починил таймлайн. Никто из Древнего Египта не смог навредить будущей России, и ничего из этого не было. Немного дает концовка сериала Lost, но ладно, переносимся в последнюю главу. Земля, Великая Россия, Москва, год 2488 май. И так было многовато подозрений, еще и все заканчивается в 2488 году. Юрий. Иван идет по Красной площади и видит, что вместо мавзолея там установлены памятники космодесантникам, которые сражались с ним бок о бок и погибли на этом пути. И пока в вашу голову заползает мысль о том, что ведь Иван все это предотвратил, значит, они не совершали никаких подвигов и не погибли, Юрий Петухов показывает нам неземным сиянием в чистом майском небе, отражая огонь небесный и открывая путь к свету, сияли над землей, над вселенной, над бескрайним мирозданием золотые купола Святой Руси. Как однажды сказало Управление по борьбе с экстремизмом, ну вот мы и покончили с Юрием Петуховым. Мне искренне жаль, что его карьера сложилась вот так. Это, очевидно, был человек с огромной энергией и каким-то количеством объективно крутых идей. Космические витязи в будущем, ну, это правда круто. Я хотел бы что-то такое почитать не для рубрики «Плохие книги», а чисто для себя. Мне жаль, что дерьмовые времена, через которые постоянно проходит моя страна, вынуждают талантливых людей не расти и развиваться и не наслаждаться плодами своего труда, а сидеть по своим квартирам и вариться в своих обидах и предрассудках. Я, к своему стыду, только недавно узнал про такого писателя, как Брэндон Сандерсон. Я послушал его курс по писательскому мастерству и узнал, что Брэндон Сандерсон тоже издает огромное количество своих книг прямо из своего дома. Но есть небольшой нюанс. Это гигантский дом, и с ним работает куча его друзей и просто сотрудников. Я еще не читал сами книги, но я уверен, что в одной главе «Звездной мести» больше креативных идей, чем во всем наследии Брэндона Сандерсона. Так что я надеюсь, что однажды мы научимся ценить и направлять своих талантливых людей. Кстати, об этом. Всякие дополнительные приколы, которых не будет на Ютубе, подпишитесь на мой Телеграм-канал или на мой Инстаграм на русском языке. Я надеюсь, что у нас сложатся парасоциальные отношения не хуже, чем у Юрия Петухова и его аудитории. Ну что же, самые крепкие из вас досидели до конца видео, и сейчас я вам расскажу, какая именно была роль Ухара во всей этой истории. Как его зубы помогли человечеству в борьбе со злом. Ближе к концу книги троги, инопланетные оборотни, решают, что они чуть больше не хотят бороться и уходят в глубину своей планеты. А еще позже мы читаем вот что. Кеша повел глазами на нечто непонятное и жалкое. «Хар помер», — сказал он. Это то, что профессионалы называют «pay-off», когда вы вложили свое время и эмоции во что-то и получили отдачу. Извините.

0: жизни котелячих,
1: бычий хуй и три собачьих.
0: На медленном огне варить,
1: ебёна мать и говорить,
0: снимать ложкой пенку,
1: биться головой о стенку,
0: охапка дров
1: и плов готов,
0: охапка дров
1: и плов готов,
0: охапка дров
1: и плов готов,
0: охапка дров
1: и плов готов.

Москвичи должны страдать, а не эпик покупать. Москвичи должны работать, чтобы выпить и пожрать. Москвичи должны.

0: Как обычно, английский биттер Old Spaten Hen Brown с карамельными нотками и небольшой горчинкой.
1: Да без проблем.
0: Я Ваня, и я реально разбираюсь в пиве.
2: Я лью этому ебану обычный «Жигуль» с крана за 250 рублей, я беру полторашку. Кайф.
3: Я вожу сюда просрочку. Это даже не «Жигулевская», это... Я хер его знаю, что это.
1: Что у нас в баках? Да я честно не знаю. Мы вообще в прошлом месяце болты делали.
4: Да я им вообще вместо солода какую-то херню выращиваю уже какой год. Ну еще, тесть на завод болтов отправлял, он там что-то делает, придумывает.
0: Идеально.

0: отдам. Кто подъехал к воротам? Вот добыча привалила. Что угодно, сударь, вам.
1: Отдавай мне, Драша, меч. Нехуй его беречь. Он тебе и в хуй не впился. Понимаешь мою речь?
0: Ладно, ставь Магарычи и бери хоть все мечи. И Кощея конкурента этой саблей замочи.
2: Ваня меч в момент схватил, с Дракулой пузырь вмандил и отправился опять своего врага искать. У Кощея во дворце с кислой миной на лице Василиса тосковала об Ивановом конце.

Среди сказочных холмов, среди каменных дворцов, возле леса на опушке возвышалась деревушка. Жил в ней всяческий народ. Долбоебов полный сброд, лесники да нимфоманки, рэпера и лесбиянки, на всеобщий вкус и цвет проживал там контингент. А в одном дому живала с лишаем во все ебало, с плешью крупной на балде и лохматкой на манге. Тёлка с рожей крокодила красную шапочку носила. В общем, просто опупеть, любо-дорого смотреть. Правда, гемором страдала от того, что всем давала себя в задницу ебать. С понтом опытная, блядь! Проживала она с мамой, чинной, но тупою дамой. Та служила при дворе горничной при короле. В общем, жили заебато, чинно, стильно и богато. Как-то летом сгоряча мама, ёбнув первача, окостела, окривела, песни сраные запела. Шапку вздумала послать к бабушке, ебёна мать, чтоб та ей ёлочку с утра подарочек приволокла.

0: купили.
1: Так ведь у бабки возле дома полно своих пиздатых елок.
2: Молчать, кобыла, не пизди! Пизди! Перепело, иди пизди! И не ругайся, блядь, при маме! А то ебу по пилораме!

Мамаша шапку снаряжает, гостинцев бабки собирает, в корзинке в два ряда сложила гондон, банан, гондону мыло, вибратор с турбопылесосом, с зализом, чмоком и отсосом. Что это такое, малыш, я и сам не знаю, не пробовал еще. Просто времени не было. А, ну да, продолжим. Ведь бабка приступом страдала. Ей в ебле все, блядь, было мало. От этого ее хотенье, у ней начались мучения. И уж никто не мог всадить, чтоб бабку удовлетворить. И как не мучила Мэнду, да и какую бы елду не всовывала между губ, все, попиздешил этот труд. И даже как-то раз лесник в интимную щель ее проник. И так, и сяк ее мочалил, то хуй с оттяжкой захуярил, ебал с разбегу и в присядку, как будто вскапывая грядку. Да клитор теркой развращал и даже в анус целовал. Он возбуждал бензопилой и надфилем, и кочергой, ебал ее он так 3 дня. Ну все ж, не вышло нихуя.

0: лечить, я раком хочу.
1: Чё?
0: Ты ещё не понял, сказала раком хочу.
1: А как это?
0: Сказала раком хочу. Ой, ну какое ужасное однообразное трахание.
1: Что ещё надо сделать?
0: Скажи с них, йо-йо, кому?
1: А что такое?
0: Ну спой что ли, что-нибудь туда весёлое, например.

0: странная какая-то. Бабка попалась. Да, малыш, а мы перевернем страницу нашей сказочной сказки. Вот мама дочку собирает, ей новый лифчик подгоняет. Ты не давай, кому попало, и не верти на свист ебало.
1: Будут клеить, как деваху, посылай моментом нахуй. Знай, что лучше всяких бед охуительный мне. И коль маза подмахнет, смело суй залупу в рот. Шапку красную надень, да подмой свою пиздень. От нее такая вонь, что подох в конюшне конь.
0: И, наверное, малыш конюх. Сама ты кладет в корзину сверху пирожки, малину, майонез, паштет, прокладки. Ну, и отправляет к бабке.

0: слушать не могу. Я что, краснела вся?
1: Запятая. Ты восклицательный знак.
2: Ёлке еще в придачу дам ей самотык. С мощною отдачей, силой словно пых.
1: Запятая.
2: Пусть хоть один раз кончит, ну, а быть может, пять.
1: Запятая.

0: ж покраснела вся.
1: Да ты мне сама уже все мозги заебала. Пиздуй бабки, покращелка. Вырастила, блядь, на свою голову. Зла не хватает.
2: 8 восклицательных знаков. Бурная продолжительная аплодисменты тире. Вышла шапочка в ночи. Так хуёво, аж дрочит. С грустью по лесу идёт. Песни разные.

0: вот зашла за поворот. Говорит:
1: ебать мой рот, что за странная хуйня? Мухи вьются коль меня, от пизды, наверное, пахнет. Бабушка нюхнет и ахнет, скажет: что же ты, кобыла, столько дней пизду не мыла?
0: Дай-ка, думает, пойду в речке вымою пизду. Вот подмылась, поссала, рыба сразу вся всплыла. Раки тоже отравились, с этим светом распростились.
1: Благо нету рыбнадзора, а то б не миновать позора, если бы увидел кто.
0: И, схватив свое шматье, убежала.

0: мигом прочь в темную, как жопа, ночь. Час-другой она идет, вдруг навстречу серый волк, весь голодный, возбужденный, этот в ебле знает толк. Увидев Шапочкину грудь, он сразу захотел ей вдуть и начал лихо приставать, мотнёй трясти, елдой махать и даже резво ей в пизду припрыгнув, свистнул на ходу.
1: Здравствуй, Шапка! Добрый день!
2: Гутен морген, дряхлый пень!
1: Нихуя ты наезжаешь, аль волков не уважаешь! Ладно, вот что я скажу, можно в сраку засажу!
2: Слушай, ёбаный козёл, ты бы нахуй не пошёл, сраку тебе бабка даст, злоебучий пидорас. Мне же нужно не туда, больно чешется манда.
1: Ну так что же, загинайся, да пониже нагибайся, так заеду, если хочешь, головы не поворотишь.
2: Но сначала меня возбуди. Ты нежностей разных мне наговори. Скажи, что ты любишь ужасно меня, что самая первая я у тебя.
1: Шапка, ты бредишь!
2: Ах так? Ну тогда не дам, серый волк, я тебе. Ни хрена.
1: Ну ладно, гаразд. Все, что хочешь, скажу. Сейчас нежностей у всяких, любых расскажу. Слухай! Шапочка, сейчас трахну тебя, явочко.
2: О! Ну разве это нежность и волк?
1: Шапочка, сейчас будешь ты раком стоять. Ну как, нормально нежности идут?
2: Это тоже грубо, надо как-то опять. Я люблю такие ласкательно-уменьшительные слова.
1: А, хорошо, кисочка, ты единственная у меня. О!

0: У шапки от таких речей кончина брызнула с ушей. Она обмякла, застонала, пизду корзинкой почесала, ебала тряпочным все стало. Упала жопой прямо в грязь, шепча:
1: «Ты на меня залазь!»
0: И, взяв у волка член за щеку, от счастья тут же усалась. Ну а когда волчачий член пошел пердолить меж колен, по гланды хуй в пизду вошел, и половой процесс пошел. У шапки дернулась дрочила, она в экстазе завопила, орала так, что все, блядь, звери в припадках глохли и хуели. Стал глохнуть волк, бурундучок, слоненок глох и колобок. А эта сука все орала, грудями падла мотыляла, потом задрыгала руками, визжала:
1: «Клёво мне! У-у-у! Пиздата!»
0: Ебаться тихо не умела, наверное, ёбнутой была, бля.

0: от воплей шапки. Все, блядь, звери в лесу конкретно охуели. Дрозды, схватившие пизды, с испугу срать неслись в кусты. А шапка, сука, все орала, слюнями волка заплевала. Он, бедолага, охуел, уж обо всем теперь жалел.
1: Ты хоть почистила бы зубы, когда слюнями изрыгает?
2: Чего?
1: Какой тебе я нахуй зайчик? Я волк, крутой, тебе все ясно? Да и вообще, своим поносом хорош в ебало мне плеваться.
0: От воплей шапочки все звери в лесу блевали и хуели. Забился в судорогах сверчок, упал в припадках колобок. Он был сердечник и астматик, и не платил давно налогов, поэтому хватало сердце от всяких очень громких звуков.
3: А сейчас прозвучит ария умирающего в судорогах от воплей шапочки сердечника Колобка. Поет отсосо пососошвили.

0: душе затая, от лобной шапки судьба моя.
1: Да, я так в жизни не сношалась,
2: сказала шапка, подтираясь, стерев с лобка, слизнув с лица продукт распада от конца. Не взять ей дури было в толк, что сейчас задумал серый волк. А волк от шапочкиных воплей оглох, контужен был, немного перекосилось ебло, стало травить газы дупло. Волк стал похож на идиота, все бормотал в припадках что-то. Решил:
3: сегодня вечеру еще и бабку отдеру.
2: Он вздумал бабку отодрать, а заодно ее сожрать.
3: Мне надо трахнуть бабушку.
2: Затем оттрахать лесников, корову, жучку, кучку дров.
3: Мне надо трахнуть бабушку и кучку дров.
2: Дверную скважину в замке
3: оттрахать тоже надо мне.
2: Колпак в пизду ему снесло, и челюсть на бок повело. Язык свисал до подбородка, а все спасибо той уродке, что красной шапочкой зовется. А эта дура, встав от ебли, разгладив кое-как передник, поправила тампон рукой, схватила елку и помчалась, от счастья чавкая губой. Волк тоже несся, как во сне, мечтая с лыбой на ебле о тухлой бабкиной пизде.
4: Да донестись до тухлой бабкиной пизды так просто волку не удалось, потому что на перекрестке, пересекающем тропинку, по которой бежал волк, и перекресток трех троп, волка остановил инспектор ГАИ Петренко за то, что волк игнорировал светофор, который висел на кактусе. К тому же у волка отсутствовали подфарники и горели брызговики на пятках. Сержант Петро остановил волка и сказал:
5: ну-ка покажи регистрацию, морда, блядь, твоя волосатая. Паспорт где с лесною пропискою? Штампик где с гражданством лесническим?
2: Волк присел и пёрнул испуганно.
5: Чё вы? Я не знаю, откуда, блядь!
6: Всё пиздец тебе, вафел тряпошный. В бобик лезь или отбашливай. Мик.

0: Кое-кто ведет себя плохо. Не буду показывать пальцем.
1: Я могу я жопой голой танк остановить. Я могу нырять, как рыбка кит. Я могу сожрать говно и родину продать, знаки. Ты только денежки мне дай, и это же мне будет просто прекрасно, товарищ.

0: Сейчас я докажу, что ты папа там. О! А если против, то получишь по рогам.
1: Не надо!
0: Я если хочешь, докажу, что ты вчера дрочил слону. Я все, что хочешь и не хочешь, докажу.
1: Да ведь у нас в лесу нету ни слонов, ни гипопотаму.
0: А это знаки не важно, главное дело начать. Давай! Уже о том мы...

0: не могу передать никаким регламентом. И я надеюсь, вам также будет приятно потом, как и мне.
1: Хоть ты, мудак, не виноватый, нам не дают давно зарплату. И жрать охота, а жубей, ты дай хоть что-нибудь мне.
2: Поскольку волк без денег был, а паспорт в жизни не имел, он дал сержанту пирожок. Тот, что у шапки уволок, сержант мгновенно подобрел. От счастья лыбой окосел. Он пирожок запихал в кобуру и сказал:
1: никому не гугу, взятку брать нам не разрешено, знаете. Ты пиздуй потихоньку домой.
3: Да мне не надо домой. Я хочу бабку выебать, а потом убить и съесть. И лесников убить, и съесть, и дрова тоже убить, и съесть.
1: Да-да, это же прекрасно, иди с Богом.
2: Ответил страж порядка, жадно пожевывая пирожок с капустой.
1: Не мешай мне, видишь, я трапезничаю.
2: И волк побрел навеселе, опять мечтая, как во сне, о тухлой бабкиной пизде. Но бедолага и не знал, что в новый он пиздец попал.
4: А пиздец в это время появился неожиданно из кустов можжевельника. В одной руке он держал бубль-гум, сладкую тайваньскую радость, а в другой руке размахивал гранатометом системы Стинсон и отрыгивал при этом зловещую чесночную отрыжку. Это был заблудившийся во времени укуренный Иван из сказки «Спящая красавица», часть 3.5. Иван подошел к ничего не подозревавшему, улыбающемуся и мирно жующему пирожок сержанту ДПС и спросил:
5: слышь ты, ублюдок вонючий в голубой фуражке, это однозначно, подонок, где моя царевна?
3: Когда он услышал в ответ заезженную фразу:
1: гражданин, предъявите ваши документы с московской пропиской и регистрацией, значит.
2: Иван только высморкался сержанту за шиворот на его крахмальный воротничок и размазал его удивленное ебало по не менее удивленному карданному валу милицейского бобика. Заодно досталось и волку, который, хватаясь за жопу и громко повизгивая, несся теперь уже прочь от этого злочастного места. По ходу дела под раздачу попала и подошедшая к этому времени красная шапочка.
6: Ария Ивана, где царевна, блядь? Встречаем!

0: министром культуры, а ну отвечать быстро, подонки, да знать бы, где мой сапог?
1: Так вы ж его только что елочкой утрамбовали мне, ой-ой-ой.
0: Сейчас на кому-нибудь в морду сока плеснуть, падлы, как вы меня все достали, достали. Вернись, подонок, ёбаный вол,
1: ой-ой-ой,
0: ёбаный вол. Верни из жопы мой, блядь, сапог.
1: Ой-ой-ой.
2: Можно как-то опять?
0: Однозначно.
2: Я люблю уменьшительно ласкательные слова.
3: Иван выхватил у нее елочку и сказал:
4: или ты мне однозначно прочтешь стих на китайском языке. Поняла, поняла? Точно я тебе спрашиваю. Или твоя бабушка, бабушка твоя, никогда, падла, никогда не увидит сериалы «Винни-Пух» и «Матрица». Это однозначно. А не, не так, это из прошлых выборов, это с прошлых, однозначно. Или так, короче, или ты мне чистосердечно, падла, тоже сволочь, признаешься, где царевна? Или я засуну этот сувенир, однозначно, в жопу, как тебе там, в этой голубой фразе?
5: Сержант Петро.
4: Да, точно, сержанту Педро, всем остальным Педро, и пидорасам всем остальным.
6: И тут на помощь шапочке пришла добрая, обдолбашенная фея. Ну, как всегда.
7: Ребята, я добрая, обдолбашенная фея. Ой, силы зла хотят помешать красной шапочке принести елочку бабушке. Давайте позовем ей на помощь Дедушку Мороза. Ой, Дед Мороз, Дед Мороз, Дедушка Мороз. Давайте еще раз. Плохо зовете. Дед Мороз, ты где?
8: Дедушка Мороз.
5: Слышу, слышу.
9: Леди и джентльмены, ария. Я Дед Мороз, борода из ваты, си минор с хором.
5: Слышу, слышу.

sueso, sueso. La la la la la la la la la.

0: Эй ты, Иван, не мешай Красной Шапочке нести елочку для бабушки, а то я тебя заморозю.
1: Да иди ты нахуй, бородатый еблан, это однозначно, сказал Иван и высморкался Дед Морозу в его ватную подъебку. Где царевна, блядь, ублюдок вафельный в Красной Шапке? Пока Иван гасил Деда Мороза, Шапочка успела улизнуть, усмеркнуть и усоснуть, раскосив свое счастливое ебало. Она неслась, размахивая елочкой и корзинкой к домику бабушки. Но Шапочка и не подозревала, малыш, что в это время блаженный волк уже злобно стоял у домика бабушки, ехидно помахивая хвостом. Волк, заглянув в калитку бабки, увидел на двери загадки. Кто разгадает, тот живет, а если нет, меня ебет. Что лучше, выпить пиво литр или сосать соленый клитор?
2: Что, блядь, за ебаный вопрос?
1: Промямлил волк, поморщив нос. И по примеру, блядь, Ивана, укуренившегося еблана, ударом мощным тху-кван-ду волк снес замок двери в пизду.
2: «Да-да, дай мою загадку!»
1: — кричит волчара в ухо бабки.
2: «Если тебе дать по затылку хорошим ломиком блестящим, то на какую тогда ногу хромать ты будешь? Что, не знаешь? Я видел самого Ивана, теперь мне похуй все, понятно? Что, блядь, молчишь, хромая дура?»
1: Бабуля тихо перданула.
2: «Не знаешь? Ну, держись тогда! Сожру тебя сейчас я!
3: Дамы и господа, ария «Моя внучка дрочит лучше» си минор мажор.

0: тебя, твою мать.
1: Подождем мою внучку.
0: Подождем ее, блядь.
1: Подождем мою внучку.
0: Подождем твою мать. Ждем, ждем, подождем. Ждем, ждем, подождем. Ждем, ждем, подождем. Эту суку, блядь. Подождем, подождем. Мадафака. Фу, опять отвлекся.
2: Волк трахать бабку расхотел. Он просто взял ее и съел. И, почесав себе живот, рыгнул. Открыл бабкин он комод. Он на башку напялил чепчик. Да завязал его покрепче. Ну, а на нос очки одел. Волк глянул в них и охуел. То все двоится, то троится. Муха кажется, как птица.
0: Да и в рот ее ебать!
2: И он нырнул скорей в кровать. Слышит маты со двора. Это внученька пришла. По двери ногой стучит и визгливо голосит.
3: Эй, хромая хуета, отворяй-ка ворота.
4: Дерни, внучка, за веревку, будто член ласкаешь ловко. Дверь откроется в тот час. Мне, ох, хреновенько сейчас. Я сегодня с бодуна и не спала я ни хрена.
2: Дверь моментом отворилась. Тёлка в хату завалилась, смотрит и не узнает.
3: Кто же мне мозги ебет? Вот, бабуля, я пришла. Елку фалос принесла. С ним всегда будет ништяк. Кончишь мигом, только так. Ой, бабуля, что с тобой? Взгляд какой-то не такой. Я сказать могу лишь только ай-яй-яй и ой-ой-ой.
5: Ария, ай-яй-яй, бабуля, что означает в русском переводе ой-ой-ой, моя старушка.

0: Что это я опять отвлекся от темы? Что это я гоню? Так и к репетузам привыкнуть можно.
1: Пытка бабушки разными дешевыми вопросами продолжалась еще 2 часа.
2: Что-то странный маникюр, да и шмотки от кутюр ты всегда, старуха, носишь после блядских авантюр.
3: Это шмотки от Версачи, мне портной на днях схуячил. Я сменила марафет и накрасила ей блед.
2: Ну дела, а что за тени, цвета волчьи залупени? И помада на губе, словно сперма на манде.
3: Ну, такую косметичку продают сейчас везде. Я ее вчера купила, когда в маркет заходила. К сожалению, на покруче денег, внучка, не хватило.
2: А это что за бугорок?
1: Ткнула шапка между ног.
3: Это, внученька, прокладка. Служит службу 3-й срок. Я ее не поменяла. Вот она и больше стала.
2: Что-то я, ебена мать, бабку не могу узнать. Надо ей налить, бедняжке, 2 литра нашей брашки. Лишь не сдохла бы паскуда. Деньги хоронить откуда?
1: Лжебабуля накатила, и ее как прихватила, ебанула по мозгам, долбанула по шарам. Волк, давай орать, реветь, громко песни матом петь.
4: Леди и джентльмены, Ариэль лжебабули, солнечный зайчик, встречаем!
0: Я только что проглотил эту старую вешалку. Курву ебаную, мымру трухлявую, пьяную. Хоть и гнилою была эта падла, облезлая. Но для меня эта вешалка будет полезная. Хоть и гнилою была эта падла, облезлая. Но для меня эта вешалка будет полезная.

я. Ну, а пизду засушу и повешу на стеночку, чтоб не забыть эту добрую, честную девочку. Ну, а пизду засушу и повешу на стеночку.

0: Волк расслабился и зевнул, дернул рылом и уснул. Шапка, глядь, храпит бабуля.
1: Вот же ёбнутая дура! Бредила тут перед сном, содрогаючи еблом. А теперь вот спать упала. Вот она как внучку ждала.
0: Вдруг охотники с гулянки, с охуительнейшей пьянки, возвращаяся домой, к бабке забрели гурьбой. Здравствуй, шапка! Где бабуля?
1: Вот лежит. А вам-то хуля? Хватит вам ее ебать! Собралась опять рожать!
0: Волк от страха сам не свой, а жачко прикрыл рукой. Волосы поднялись дыбом, чепчик оголил затылок, член обмяк и задрожал, так что всю постель зассал. Одеяло сползло вниз.
2: Это ж волк, блять, понимаешь? Вот так сюрприз. Снова мощный наебок.
0: Снова мощный наебок. Тут охотник подбежал, нож охотничий достал, волку жопу раздербанил, бабке нос чуть не поранил. Шапка в шоке, ужаснулась.
1: Как ты там не задохнулась?
0: С жопы высунулся нос, и, выплевывая понос, бабка вылезла кряхтя, мужиков благодаря. Брашку быстро наливает, сухарями угощает и пиздит им. Мужики, мне ебаться не с руки, я беременна от вас, приходите в другой раз. Вот ебите мою внучку, та еще похлеще сучка. И когда они пожрали, шапку дружно отодрали. Это была групповуха. В рот и в жопу, в нос и в ухо. После выпили по кружке, распрощались со старушкой и довольные домой похуярили гурьбой. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец!

одном королевстве очень давно произошло приключение одно. Жила там девица с чумазым лицом. В работе для многих была образцом. Хуярила девка по 20 часов. Духан вырывался из грязных трусов. И некогда было пизду подмывать. 4 часа оставалось ей спать. Не было мамы у девочки той. Мачеха слишком считалась крутой. Золушкой девочку ту называла. Ее папочке мозги ебала. Золушкин папа служил лесником. С феей хорошей отец был знаком. Золушке крестной она приходилась. Крестницей фея очень гордилась. Она в день рождения своей подопечной дарила минуты житухи беспечной и обещала счастливый билет, как только 16 исполнится лет. Мачеха злая 2 дочек имела. Золушка сестрам перечить не смела. Они издевались над нею тайком, хуяря по лбу деревянным хуйком. Но, несмотря на труд непосильный, снился ночами ей принц сексапильный. Золушка часто кончала во сне, сердце мечтало о вечной весне.

0: Золушкин папа однажды нахал. Королевскую фрейлину, сволочь, ебал. Та сообщила, что едет на бал. Папа все это нахуй намотал. С новостью папа в семью поспешил и домочадцев покоя лишил. Начали все на тот бал собираться. Очень хотелось всем дочкам ебаться. Дочкам хотелось ужасно ебаться, а мачехе слой просто поиздеваться. Поэтому тут же она с наглой мордой Золушку вмиг загрузила работой. Сделаешь все и поедешь на бал. С мачехой папа ее наебал. Знали, что ей не поспеть по-любому, что до утра ей хуярить по дому. Золушка даже дупля не дает. Хуярит, пиздячит и песни поет. Ей все напоследок поулыбались, сели в повозку и живо съебались. Но к Золушке крестная фея приходит и, поразмыслив, выход находит. Волшебную палочку фея взяла и говорит:
1: «Так, подруга моя, срочно тебе надо в бане помыться, платье сменить и в карету садиться».

0: Посланье нашли. И за колонну, смущаясь, зашли. Золушка принца схватила за хуй и прошептала ему:
1: «Не тоскуй».
0: И, увлекая его за собой, хуя коснулась верхней губой. Принц чуть сознание не потерял. Ком в его горле от кайфа застрял. Золушку крепко схватил он за уши, соединив этим пылкие души.

0: У принца в экстазе колпак сорвало. Он бред стал мести, и его понесло. Пургу стал нести, ебануться мозгами. Такое не в прозе сказать, не стихами. Короче, любовь началась у него. О чем тут базарить? И так ясно все. И Золушка тоже от принца хуеет. Трусишки ее от желания мокреют. Но тут, блять, облом. Бьют куранты. Тук-тук. Золушка жопой споймала испуг. Золушка бросила взгляд на часы и ощутила, что пахнут трусы. Били куранты 12 часов. Запах говна вылетал из трусов. Страшно ей стало, стало ей стыдно, и за себя невозможно обидно. Золушка стала из анка ломиться, ей не хотелось принца стыдиться. Когда она бегством поспешным спасалась, то без туфлей, блять, обоих осталось. Туфельки были чуть-чуть велики, и за бордюр зацепились носки. Туфли нашел хитрый негр лакей и, улыбнувшись, воскликнул:
1: «Окей!»
0: Решил черномазый устроить шантаж, а Золушке мысль наводила на блажь. Золушке негр записку отправил и, усмехнувшись, хуй свой поправил. В записке писал он, что любит и хочет, и о хрустальных туфлях похлопочет. Золушка жадно прочла.

0: эту записку и почесала мокрую писку. Золушкин разум стал возбуждаться. Не против была она негру отдаться. Она написала короткий ответ: в старом саду завтра чуть свет. Записку вручила прыщавому пажу и стерла со лба очень жирную сажу. Еле девчонка рассвета дождалась, в толстой залупе пизденка нуждалась. Пальцами клитор тереть надоело, сердце тревожило черное тело. Золушку негр лакей оглядел и на корягу с размаху надел.
1: «Да, красота!»
0: — черномазый сказал. И хуй шоколадный ширинки достал.

0: булю-булю-булёва, сейчас будет нихуёва. Булю-булю-булёва, сейчас будет нихуёва.
1: Золушка кайф невъебезный споймала и что-то бессвязное негру шептала. От черной залупы проперлась она, в экстазе стекала на землю слюна. И вот, когда акт завершился помфезно, и Золушке туфли отдал он любезно, она посмотрела на них, прослезилась, рожа ее в непонятках скривила. И негр счастливый и очень губатый в момент получил по ебалу лопатой.
2: Вот тебе наглая рожа за то, что туфли мои ты испачкал, Мурло. Ты что, охуел, блядь, вофел черномазый? Ты б руки помыл, блядь, тупая зараза.
1: Нигер заплакал и испарился, и в царской параше к утру утопился. А Золушке похуй, она не скучает, туфлю примеряет и песни спевает. И с хитрой улыбкой она предвкушает, как принца она на балу повстречает. А бал намечался на следующий день. Папаша-лесник горцевал, как олень, а мачеха злая с утра на дыбах прическу наводит в бредовых мечтах.
3: Так шо ж там за сука вчера на балу у принца сосала его, блядь, елду? Так, суку ту надо б с пейзажа убрать. Пора моим дочкам хуй принцу сосать. Пусть женится он на дочурках моих, а не на этой туфлях хрустальных. Так, надо составить коварнейший план, что бросил ее этот юный ебалан.
1: И мачеха стала злой план составлять, схему чертить и кресты расставлять.

0: и мачеха злая, составивши план, вытерла руки о свой сарафан. В задумчивой грезе на кухню пошла и Золушку там за работой нашла.
1: Ты где, мокрощелка, шаталась всю ночь? Смотри, доиграешься, выгоню прочь.
0: Но Золушка девкой правдивой была и честно созналась.
2: Я негру дала.
0: Мачеха только в ответ улыбнулась.
1: Так кто с тобой трахаться будет? Ты дура! Ты хоть бы брехать научилась, правдиво! Иди-ка во двор, мне и так, блядь, противно.
0: Золушка вышла со свечкой во двор, присела тихонько в кустах под забор, тихонько в пизду эту свечку ввела и мастурбировать начала. День пролетел, вот и вечер настал. Семейка рванула поспешно на бал, а Золушка, выбежав из-за кустов, с торчащей свечой из вонючих трусов, махнула скорее до феи родной, чтоб та ее сделала снова крутой. Прошло 2 часа, и она на балу сияет, сверкает, кричит:
2: «Я торчу!»
0: И принц вокруг Золушки, пьяный в говно, кричит:
3: «Я хочу за колонну еще!»
2: «Ну что ты, любимый, ведь я же святая. Ты хочешь садить мне? Ну я прям не знаю. Но впрочем, всади. Можешь прямо сейчас, когда танцевать будем медленный вальс. А я, чтобы времени зря не терять, а ватрушки с изюмищем буду жевать».
0: Принц время не тратя, ведь он не дурак, достал из штанины прыщавый елдак. И этот багровый сияющий член задвинул ей с хрюканьем между колен. Залупа с пиздою соединились, и вот они в танцы лихом закружились. Кружатся они, принц ебет ее страстно, уже достигают 2-го оргазма. А Золушка булки жует и жует, изюм из ушей и из носа аж прет. На них с умилением смотрит весь двор, дворецкие, графы, приезжий сеньор. Король весь в слезах на говно и зашелся. Ему выбор сына по вкусу пришелся.
4: Эх, как сексуально ватрушки жует, как будто хуями наполнен весь рот.
0: И он королеве стал в ухо орать, что ей надо тоже ватрушки жевать. Потом встал на трон и, махая короной, о свадьбе он всем объявил очень скорой.
4: «Я завтра же принца это женю вашу мать на этой, что любит ватрушки жевать».

0: весь бал был в восторге от новости этой. За группой Сидиси послали карету, а мачеха злобная обоссалась, когда эта весть до нее донесла. Вообще, ей сегодня никак не фартило. В вишневом саду, блядь, была холодина. Кувалду к дворцу так и не донесла. Тяжелой кувалда, наверное, была. А яд отобрали гвардейцы на входе. Каких-то два в форме пятнистых урода. Хотела нассать этой Золушке в шуз. Так надо ж, случился такой вот конфуз. Осталось одно — сдвинуть стрелки часов. И мачеха ринулась между рядов. Вот в этом сегодня ей и прифартило. И стрелки она передвинула мило. Потом втихаря повернулась назад, запрятав за занавес свой мокрый зад. И стала пытливо тайком наблюдать, что станет, когда будет полночь стучать. Принц Золушке вставил три палки еще и гаркнул на ухо:
1: «Тебе хорошо?»
0: В ответ она только сказала: «Угу», ведь булки с изюмом вмешали во рту. И вдруг западло. Бьют куранты. Тик-так. Золушка, глядь на часы. Все ништяк. 11 ровно. Еще целый час. Она может с принцем ебаться сейчас. Но что-то не то стало происходить. Ванизмой от Золушки стало разить, одежда ее стала форму менять, и принц не успел даже слова сказать, когда перед ним вместо нежной принцессы предстала вонючая грязная блядь. Вот этот пиздец был вот это облом! Золушка в шоке аж прыснула ртом. Изюм разлетелся мгновенно по залу, частично гостям зарядив по ебалу. Какой-то синяк стал орать громко песню, что вот прилетела к нам манна небесная. А принц, протирая от вони глаза, сказал:
1: «Да, вот это, блядь, хуета!»
0: Но вонь через нос долбанула так круто, что крыша поехала в ту же минуту. И принц, лицезрея на Золушкин вид, сказал:
1: «Да у ней охуенный прикид! Да это же панковский стиль, я скажу! Я тоже себе, блядь, такое хочу!»
0: И он, отыскав где-то мусорный бак, помой нырнул, крикнул:
1: «Я теперь панк!»
0: Потом стал орать:
1: «Я вас всех заблюю! Я панк, я анархию, сука, хочу!»

0: гвардейцы схватили принца за яйца. Принц начал усиленно сопротивляться, кричать стал на них всякую хуету.
1: Ублюдки, я всех вас в темнице сгною.
0: Но сам через час связан был, и вот так попал по указу папаши в трезвяк.
2: Нехай отрезвеет вонючка к утру, а завтра его все равно, блядь, женю. Невесту его срочно в бане отмыть. Я знать не хочу, кем она может быть. Графиней, а может, принцессой. Насрать, отмыть, отогреть и одежду ей дать.
0: Но мачеха стала орать: это ложь!
3: Она ж не принцесса, она моя дочь. Зовут ее Золушка и даму Фрышка. Она недостойна женою быть принца.
2: Пиздишь ты, старуха,
0: король говорит.
2: И рот твой вонючий, и жопа пиздит. Принцессу сейчас кто-то колдовал и колдовством всю в говне обвалял. Поэтому шла бы ты прочь, образина, пока я тебе не заехал графином.
0: И мачеха злая, пуская слезу, вернулась домой и скончалась к утру. А что во дворце? Во дворце все путем. Весь день мыли Золушку с адским трудом. А к вечеру грохнула мощная свадьба. Веселье, салюты, ебня и гулядьба. В пизду пьяный пастор, шатаясь без сил, залупой своей молодых окрестил. Потом ко дворцу подрулила карета. На бал Эсси-Дисси приехала эта. Включили гитары, начали лобать и песни на английском резво спевать. Графини задрыгались в бешеном танце, но вскоре попадали в потном румянце. А пьяный король, встав на трон, заорал, что он хэви-метал на хуе видал.
2: Да я сейчас громче спою и покруче песню «Иванушек пьяные тучи». Хотя нет, спою я со сцены сейчас песню про кукол и про унитаз.
0: И тут же на сцену король побежал и Ангусту Янгу пинка в жопу дал. И Ангуст веселый и очень задорный в шортах своих улетел за колонну. Король ему вслед заорал:
2: «Fuck off, DC! Мне нахуй не срались английские песни! Хочу я попсы нашей ритной, родянской, на языке всем понятном и ясном, а не на этой английской, блядь, мове, которые слова все почти незнакомы».
0: И, взяв микрофон, стал король песню петь, а зал от восторга свистеть и пердеть.

0: закончилась песня. Весь зал на ушах. Какой-то москаль ухватился за пах. Король, щелкнув пальцем кривым в микрофон, промолвил:
1: «Устал я, присяду на трон и там зачитаю вам список подарков, которые я подарю новобрачным».
0: «Ну, а новобрачным в подарок шел плеер. Хороший, японский, блядь, видеоплеер. В нагрузку к нему прилагалось полцарства и разные брилики, деньги, богатства. Золушка с принцем были в восторге. Узнав, что им плеер японский достался, а полкоролевства и нахуй не всралось. И нахуй не всралось, и в хуй не ебалось. Главное то, что они теперь ведь смогут порнуху ночами смотреть. Дочери-мачехи, видя, что так, ихней сестре прифартило за так. Чуть не опухли от зависти, блядь. У них колпаки стало резко срывать. Решили у Золушки принца отбить. Решили собою его соблазнить. И сняв все одежды и даже трусы, на принца накинулись с воплем: «Не ссы!» И, завалив его грубо на пол, устроили порнографичный фурор. Стали елозить его по полу, грудями хуяря его по еблу. Стали его целовать, обнимать и в ухо ему что-то нежно шептать:
2: «А ну-ка, женись ты на нас, твою мать!
3: Мы тоже умеем ватрушки жевать!
2: Мы тоже умеем, блядь, делать миньет!
3: И наших грудей красивее в мире нет!»

0: Принц начал усиленно сопротивляться.
1: Пошли нахуй, суки, не буду ебаться. Вы толстые, жирные, две, блядь, коровы. Чтоб вас отъебать, мне не хватит здоровья.
0: Но вовремя стража гвардейцев поспела, и голых сестер оттащили от тела. От тела уставшего пьяного принца. Ну надо ж так круто, блять, повеселиться. Закончилась свадьба. Гости съебались. Золушка с принцем в покое поднялись. Включили порнуху. Легли на кровать. И ну под порнуху ебнёю страдать. То Золушка сверху, то принц ее раком. За шторой на шкафе, на люстре с прискоком. Потом принц, ныряя со шкафа в диван, с воплями
1: «Я Дельта Аэроплан!»
0: за лупой своею пытался попасть в ее подлобково мохнатую часть. Вот так 9 месяцев в ебле промчалось. И надо ж, несчастье к ним в дом постучалось. Пришли к ним совсем уж плохие дела. Золушка негра на свет родила. Весть о случившемся всех поразила, а принца влюбленного просто сразила. Золушке туфли принц возвратил и во дворец приходить запретил. Он пальцы свои
2: участниками в отношении поставлен.

Дорогой мой, прыщавый дружок, послушай самую лучшую сказочку на свете. Спящая красавица. Ты говоришь, иди ты нахуй, старый дурак. Говоришь, уже ее слышал? Да пошел ты сам нахуй. Ты, если и слышал, то ты мог слышать только жалкую пародию на эту сказочку, которую написал никому неизвестный летчик-пародист Ас Пушкин. Мы же хотим представить тебе оригинал. Можно сказать полную версию тех событий, что произошли в незапамятные времена, круто изменив ход истории, концептуально интерпретируя общепринятые поляризаторы. Поэтому консенсус, достигнутый диэлектрической материальной классификацией всеобщих мотиваций, решает проблему усовершенствования формирующих геотрансляционных корректирующих аспектов. Исходя из этого, я не буду говорить без бумажки. Это не то. Красная плесень, спящая красавица.

ее ебет Иван, разведяй наркоман. 45 бурундучку, 7 богатый рекочку, пьяный дворник сексапил, чебуратор некрофил, а еще и фрейтор с руль, синих ластах и носках.

Я открою вам секрет, что сюжета в сказке нет. Он ушел еще вчера в синих латах и очках. Сказка ж просто чудеса. Говорят, здесь зеркала, в кранах теплая вода. И не отключается мне сказка. Называется «Спящая красавица». Но она-то не в гробу, и ее я не его. Если вас в детстве кидали с дивана, или ногами пинали как надо, или сказки страшные вам рассказывал кто-то по вечерам, и вы от страха остались в постель при мысли одной, что придет Бармалей, или убийца садист Майдадыр своим умывальником вас дыр-дыр. В общем, все.

в распиздейском дальнем царстве, в наркоманском государстве, аж за 1000 верст езды, жил без башни, без пизды и по пояс деревянный. Царь совсем в натуре странный. Он рукою жесткой правил, наркоманов в хуй не ставил. Но когда он напивался, тени собственной боялся.

0: Как курнет, то зеркалом речь ведет. Кто красивее всех на свете? Зеркало пред ней в ответе.
1: И, конечно, спору нет, по всему ищи по цвету. Лучше точно не найдешь, только ты одна сведешь.
2: А тем временем царевна подрастала ежедневно, хорошела, расцветала, охуенной девкой стала, хороша, словно конфетка. Звать ее царевна Светка, а царевича Ивана, невъебенного болвана, соблазнила та Светлана. Он на ней решил жениться, так как хороша девица. Сам Иван был наркоманом, промышлял частенько планом, жрал колеса, нюхал мак и колодца был мастак. В общем, так у той семейки жизнь велась, как в поле змейки.

без базаров и красиво. Тёже лучше есть кобыла. У нее на жопе метка, звать ее царевна Светка. У нее на жопе метка, у нее на жопе метка.

поебать. Да, ее не заебать. Сообща они решили и царевну отпустили. Вот идет она, горюет, а царевичи тоскует. По лесу 3 дня плутала, заебалась и устала. Вдруг выходит на поляну, все болит, как будто с пьяну. Видит красную избу, почесала лишь пизду. Подошла к воротам, блять, стала громко рассуждать.

0: пока царевна сралась, с унитазом обнималась, кто-то к дому подрулил и ворота отворил. Вот за дверью слышен мат.
1: Ты мудила, сам ты гад.
0: Это 7 богатырей плотно стали у дверей и не могут поделить, кому первому войти. Но ослаб гнилой косяк, что-то треснуло в дверях, и братья толпою шумной с криком ёбнулись в сенях. И, почесывая жопы, побрели на кухню скопом. Глядь на стол, а там пиздец. Весь сожрали холодец. Кашу спиздили у пса. Ну, совсем нету стыда.
2: Кто, какой же пидорас посетил сегодня нас?
0: И братья ядрёна мать начинают все шмонать. Младший брат заглянул под комод. В рот сверчку таракан там дает. Средний брат заглянул под диван. Только хуй, что увидел он там. Ну, а старший в парашу зашел и спалил там царевну в офел. Говорит ей:
2: спасешься, наверное. На вопрос мой ответишь, коль верно. В общем, слухи загадку мою. Я тебе ее сейчас припою.

0: Улыбнувшись, царевна заржала. «Это ж хуй!» Я вопрос отгадала. Богатырь отвечает.
1: «Не смейся, ты слезами уж лучше залейся. Ведь ты, дура, наверное, не знала, что неправильно слово назвала. Кукуруза — ответ на загадку. Ты готов вазелин и заплатку».
0: И раз нечего больше сказать, начинают царевну ебать. Дни проходят, проходят недели. Братья все над царевной потели. Но не вышло у них нихуя. Приютили ее у себя. И зажили теперь восьмером. Благо всех вмещал этот дом. А тем временем в царстве царевны громче всех завывали сирены. Ведь найти не могли там царевну, отыскать не могли королевну. И царевич, со всеми простившись, поскакал за невестой, напившись. Но поняв, что скакать без коня очень тяжко, опухнет нога, он поплелся в царский ангар. Там армейский стоял дельтаплан.
2: Я хотел на все забить и ломануть в кабак, но мне нельзя. Я б хотел пойти в притон и отодрать там баб,

0: искать.
1: И погнался Ваня за бабой Ягой. Завязался в небе яростный бой. Иван по накурке совсем оборзел и бабку в горшке дельтапланом задел. При этом метла отлетела от ступы, вращаясь, ударив в Ивана за лупу. Тогда Ваня крикнул:
2: «Я летчик Гастелло!»
1: И на таран пошел очень смело. Раздался удар, засвистели осколки, пилоты упали на хвойные елки. Удар был смертелен для бабы Яги. Из жопы полезли прямые кишки. Наружу полез даже нос пионера, которого бабка за завтраком съела. А следом кепочка рэпера Фила. Баба Яга очень рэп не любила. Короче, подохла Яга от удара. Ивану она ничего не сказала. Иван матюкнулся, презренно рыгнул, труп попинал и на пихту михнул.

0: Иван 3 дня плутал по лесу и не мог опорожниться, так как не было сортира в том лесу, блядь, некультурном. На пути своем он встретил камень с надписью хохляцкой. Коли прямо ты пидешь, на танцульки попадешь. Дизжакей ефрейтор с роль там хуярить не взахуй. А налево ты пидешь, чебуратор даст пизды. И направо ты пиди, шапокляк гудок покажет. Хоть не в рифму, но правдиво. Напрягал Иван глаза.
1: Нездоровая хуйня! Не могу ничего прочесть! Не по-русски надпись здесь. Пойду лучше прямо я. Будь что будет, тру-ля-ля.
0: И поплелся он вперед. С мыслью, может, повезет, напевая по пути красной плесени хиты. 1, 2, 3, 4.

извинился Иван перед срулем и помчался в сортир Ваня пулей. Ведь мозги ему моча била. Ой, уж право, простите, моча. И вошел Ваня в странный сортир. Ни очков здесь тебе, ни перил. Даже нету окна и зеркал. Лишь один здесь стоял писсуар. Но писсуар очень странный при этом. Ножки обуты в кроссовке с жилетом. Пальто одето на тот писсуар. Таких извращений Иван не видал. Но видя, что некуда больше сливать, стал лихо Иван писсуар этот ссать. Вдруг затрясся писсуар, загудел, как самовар, и ногою вдруг как топнет, и ругаться громко стал.

0: Но Иван не растерялся. Он рукой за краник взялся и ударами конфу дал до дыру по еблу. И, схватив его за польта, угрожать ему стал кольтом. И немножечко пытать, и слегка постреливать.
1: Ты подобие унитаза! Где невеста? Ты, зараза! И куда ее ты спрятал? Не дай бог, ее ты трахал!
0: И вот так вот, не за фиг, Ваня дал ему в кадык. Мой додыр обмяк, вспотел, дуба дал и околел. После этого Иван вышел в дискотечный бар, снова в струля повстречал. Тот ему вопрос задал: если встретишь в туалете умывальник белоснежный, ты туда не вздумай ссать, кегли бить и кал спускать. Это друг мой, самый лучший. Мой додыр его зовут. Ваня сухо промычал: никого я не встречал. Ну, а наш ефрейтор с руль дискотеку продолжал и стал выкрикивать в толпу свою нацистскую хуйню.

обиделся Сруль на шуточки панков и поставил им песню «Булановой Таньки».

0: панки и негры от такой вот плачевной музыки. И сказали, что бросят ругаться и пойдут все на курсы брокеров, лишь бы только им ставили чаще эти песни душевные очень. А Иван, выходя с дискотеки, увидал припаркованный велик, а к нему припаркован автобус, а к автобусу 3 дельтаплана. А за ними, серьгой в правом ухе, притаилось чудовище злое. Рядом жертвы валялись раком и стонали, схватившись за жопы. И Иван, подойдя к чуду-юду, заорал ему в правое ухо:
1: «Отвечай, где царевну ты спрятал? Что, припухло, ушастая зомби?»

0: Иван прослезился, услышав все это. И жалко ему Чебуратора стало. Достал он с кармана кувалду с кастетом. И громко рыдая, и плача фальцетом, так уебет Чебуратора в репу. У Чебуратора аж ухи опухли. И началось валилово сразу. Кто-то кому-то заехал по глазу, кто-то с размаху по яйцам ногой. Трудно понять было весь этот бой. Пока мордобой продолжался кровавый, мимо доцент проходил с репой правой. В шлеме золоченном он с бани шагал. И тут он весь этот пиздец увидал.
1: А, я смотрю, Чебуратора газят. Эй, Чебуратор, это я тебе пасть порву, моргалы выколю.
0: Чебуратор заплакал, обиделся и убежал, сопровождаемый пиздюлями Ивана и путаясь в собственных соплях.
1: Это ты кто, кореш?
2: Я Иван Царевич, царевну еще.
1: Ну это, садись тогда, подкину. У меня рядом дирижабль припаркован.
0: И полетели они на дирижабле доцента. Замелькали внизу деревья, озера, реки и пихта, на которой корячилась баба-яга. И спросил Иван:
2: «Мужик, а ты кто вообще?»
1: «Кто я?»

0: ужасно хороша, погруще аспирина с блядным медом.
1: В это время прямо над дирижаблем просвистел, идя на посадку, космический корабль звездных пиратов. Дирижабль закрутило вьюзом. У доцента от волнения вспотели зубы. Но все обошлось. Зубы высохли. В то же самое время Коля Герасимов с Алисой Селезневой скромно сидели в своем деревянном домике и ширялись без закуски. Когда доза ширки достигла апофеоза, у Коли с Алисой начались галлюцинации. И пролетавший мимо дирижабль доцента, они приняли сначала за стаю крокодила, а потом уж за стаю журавлей. Ну, никак уж за дирижабль. И тогда Коля с Алисой принялись громко стрелять из запрещенного огнестрельного оружия. Послушаем-ка их слова.
2: Дорогой мой прыщавый дружу, вот и послушал первую часть сказочки «Спящая красавица». Яцина Павел и группа «И красная плесень» клятвенно обещают тебе, дорогой мой прыщавый дружу, через 3 месяца выпустить вторую часть этого бестселлера. Шо? Ты говоришь, что я старый пиздун и пытаюсь тебя наебать. Но это далеко не так. Ты заметил, что твои прыщики исчезли, и в твоем организме появились витамины А, С12 и W38. И это все благодаря этой сказочке. А вторая часть излечит тебя от мастурбаций, полюций и преждевременных семяизвержений. И это же прекрасно. Ну, а теперь я, как обычно, зачитаю состав твоей горячо любимой красной плесени. И это же прекрасно, и Раиса Максимовна меня тоже поддержит. Вокал Яцина Павел, клавиша и вокал второй Семена Владимир, певицы Марина и Татьяна. Ну и, конечно же, я, Ерняк Юсов. Выражаем огромнейшую, так сказать, благодарность студии «Вест». Ну и это за помощь в создании этого альбома. И ялтинской студии «Арт». И в работе над этим бестселлером также принимали участие сессионный гитарист Квитницкий Дмитрий и вдохновитель тех безумных идей Заматаев Владимир из Ялты. Мы также благодарим Воронцова Дмитрия из группы «Ракада» в Симферополе за содействие в создании этого шедевра. Ну а над текстом работали Яцина Павел, Заматаев Владимир, ну и курсанты Коновалов Денис та и Еремисин Александр из Харьковского военного училища.
3: Сразу скажу, Яцина Павел жмотовила говенная.
4: Здравствуй, дорогой мой прыщавый дружок, мать твою. Вот мы снова встретились с тобою. Ты уже давно подлождал, когда же в конце концов выйдет вторая часть нашумевшей, наскандалившей и заебавшей всех соседей тёп-оперы «Спящая красавица». А те, кто не слышал этого фуфла, скажу вам просто краткое содержание этого дерьмища.
5: Во, бля! Я негру дала, я негру дала, дала.
6: Ну, пиздец, это нехорошо.
5: Дала.
6: Понимаешь?
5: Дала.
6: Понимаешь?
5: Негру дала.
6: Ну, ты
7: веса у меня нет сил.
8: А сейчас, товарищи, выступает Эдита Пьеха.
9: Володя, иди ты нахуй. Сейчас будет петь «Красная плесень», понял? Иди ты нахуй, иди ты нахуй, иди ты нахуй.
5: Ну, бля.
9: Да, красота. И вот что я хочу еще сказать, товарищи. Относительно красной плесени. Красной плесени играют одни волки. Эти хулиганы только что заехали в там в колуарах. Мне в пятах, бля.
5: Во, бля.
9: И это неприятно. И это вызывает озабоченность. Понимаете ли ты? Или вы? Короче говоря, вы все врубаетесь. Если вы придете туда на концерт, то вам как чебурашку нахуй оторвут уши, дадут пятак и спиздят тромбон.
10: Пиздишь ты, старуха.
9: Есть о чем задуматься. И спиздят тромбон. Есть о чем задуматься. И спиздят тромбон.
11: Я все записал.
6: Так, подожди, какие там фразы я говорил?
7: Слушай, ты где мои слова? Где слова?
9: Да, красота.
7: А, вот слава. Ну, пиздец.
6: Красная плесень всегда была в авангарде борьбы с наркоманией, сквернословием и порнографией, блядь. Понимаешь, блядь.
10: Покол, неси.
6: Понимаешь.
10: Мне нахуй не срались английские песни.
7: Ну пиздец.
10: Да я сейчас громче спою и покруче песню «Иванушек, пьяные тучи». Хотя нет, спою я.

0: Ну, впрочем, всади. Можешь прямо сейчас.
1: Ну, пиздец.
2: Эксе записал.
3: Здравствуй, дорогой мой прыщавый дружок, мать твою. Вот мы снова встретились с тобою. Ты уже давно, падла, ждал, когда же в конце концов выйдет вторая часть нашумевшей, наскандалившей и заебавшей всех соседей стёб оперы «Спящая красавица». А те, кто не слышал этого фуфла, скажу вам просто краткое содержание этого дерьмища. Укуренный Иван отправился на поиски своей, ну не знаю, как сказать, принцессы. По пути он зверски замочил и к ебени фени и жукам майским Бабу-Ягу, Мальдадыра, Колобка ухуярил, хотя это и не говорилось в первой серии, но это подразумевалось как само собой разумеющееся, малыш. Колобок просто звонко хрустнул под немецким сапогом Ивана. Покалечил Чебуратора он, падла, и чуть было не отпиздил ефрейтора с руля. Вместе со всей 7-й танковой бригадой вермахта во главе все с тем же вонючим с рулем. Организация Объединенных Наций, малыш, была крайне возмущена и раздосадована беспорядками, которые чинил Иван в сказочном лесу. Его вездесущие, везде ебущие и везде раздопиздящие руки нельзя было сравнить даже с кошмарной войной во Вьетнаме.
4: И чтобы прекратить эти хулиганства, в сказочный лес был послан агент 007, Джеймс Бонд, короче говоря, с единственной целью помочь Ивану найти его ебаную царевну и поскорее выпроводить этого укуренного идиота со сказочного леса. Итак, «Спящая красавица», часть вторая, «Звезды войны».
3: Ну что, малыш, начнем. Итак, стихи. О, сколько нам открытий Что-то не то. Автор не то стих дал. А, вот, стихи. Дирижабль порывами ветра унесло, сука, строго на север. И Иван, растопыривши руки, громко ёбнулся брюхом о землю. Так упал он, что компас разбился и еще поцарапал коленку. Вот что значит лететь с дирижабля и с собою не взять парашюта. Хорошо, что жвачку жевал он. Стиморал, охуенная жова. А иначе разбился бы нахуй. Так, на чем я, блядь, остановился? Итак, ёбнулся Ваня на поле. Конопляное, клёвое поле. Огляделся неподалеку деревянная хата стояла.

И зашел Ваня в домик Алиски, по пути поправляя пиписку, потому что у этой Алисы грудь и жопа была с коромысла. И Иван уже, блядь, размечтался, как Алису он будет пердолить. Ну, облом появился мгновенно. Это был, блядь, Герасимов Коля. Весь обкуренный, с гранатометом. Ивана он называл хуеплетом, а Алису последней шалавой, блядью, сукой, доскою и шваброй. Иван охуел от такого базара. И Коля заехал мгновенно в ебало. Потом сапогом своим грозным нацистским разбил ему яйца с вонючей пипиской. От шока Герасимов Коля согнулся, пустил шелкопряд и во флях растянулся. Алиса сказала «спасибо». Иван, что ты Колю отладил? А то он своим, блядь, кефиром меня, блядь, все мозги запарил. Потом отвела Ваню в спальню, заплату ему наложила. Потом соблазнять его стала и даже пизду показала. Потом показала и сиськи, и даже язык хулиганский. Уж очень хотелось Алиске ебаться с таким вот героем.

пока наш Иван, блядь, пердолил Алису в ее волосато-мохнатую писю. На поле у домика, прям за сараем, космический шаттл с небес прихуярил. То был, блядь, корабль, блядь, звездных пиратов.

блядь, пираты косили траву. Иван над Алисой хуярил в поту. Над ней он пыхтел 3,5 часа. Он так охуел, что искрилось в глазах. А этой пизде было мало и мало. Пришлось сапогом ей заехать в ебало. Тогда она кончила сразу 5 раз, притом получив невъебенный экстаз. Алисе от этого аж полегчало. Она вся размякла и тряпочной стала. Расплылась в счастливой улыбке ебала, и, выплюнув зубки, она задремала. Закончив удачное совокупление, Иван заорал: «Ссать хочу я, мать вашу!» И вмиг, попросив у Алисы прощения, во двор побежал, чтоб надыбать парашу.

0: Напомним, что блядские рожи пиратов косили траву в это время за хатой. Корабль, оставив свой рядом с сортиром, надеясь, что там их никто не попалит. Но Ваня был туп, и ему было похуй. Он видит, стоит две параши за садом. Естественно, Ваня был очень культурным. Он выбрал парашу с красивым фасадом. Заходит в сортир, а вокруг все мигает. Он ищет очко, но его не находит. В красивое кресло тогда он сливает. В красивое кресло радиста параши. Точнее, не в кресло радиста параши, а в кресло пиратского шаттла ебучего. Вот так будет с каждым, блядь, транспортным средством, когда в нем система охраны отключена. Засав до краев белоснежное кресло, Иван обоссал также пульт управления. Потом растопырил в улыбке ебало, вздыхая и хрюкая от возбуждения. Моча, коротнув на пульте управления, создала в цепи перепад напряжения. Замкнулись контакты, программа сменилась, дисплеи и модули перепиздрились. Корабль включился на автопилот. Иван не понял,
1: что за ебаный в рот?
0: Задвинулись люки, корабль закрылся и, скорость набрав, в небесах испарился. Иван охуел и присел в непонятках, когда дверь входная в парашу закрылась. Он стал выбивать эту дверь сапогами, но ей было похуй, она не открылась. К тому же параша летела куда-то.
1: Вообще, блядь, пиздец, ничего не понятно. Быть может, то происки бабы-яги, так я же ее зверски убил на медне. А может, вонючий мудак Чингачгук решил мне устроить такой вот каюк. Бля, хуй его знает, ничего не пойму. Кому-нибудь точно ебало набью.
0: И Ваня орать стал нацистские марши, переходящие в пьяную ругань. При этом хуяря своими ногами пульты, мониторы ебучей параши.

0: когда Иван закончил выкрикивать нацистские ругательства, и когда он разбил все, что можно было разбить в рубке ебучего пиратского шаттла, тогда он понял, что это не параша Алисы Селезневой, а космический корабль каких-то ублюдков, которые не платят налогов и не смотрят передачу «Спокойной ночи, малыши». Иван охуел от такой вот развязки. Забыв застегнуть на ширинке завязки, от шока ебалом упал он на пульт, случайно залупой попав в катапульт. Но катапульт нихуя не сработал. Зато Ивана ухуярило током.
1: Ну и хуйня же, блядь, эта параша! Ее архитектор был явно обсажен.
2: Пока Иванову залупу хуярило током, корабль с Иваном покидал Солнечную систему. Вот он уже пересек туманность Андромеды. Вот уже позади осталась Альфа Центавра со злоебучими отроками во Вселенной. Вот он уже несется в акватории, где властвуют непобедимые силы зла, которые даже не подозревают, что близится их не пиздец. А пиздец в это время несется хуяренный током в обоссанном и обдрызганном, облеванном вонючем космическом корабле звездных пиратов. Итак, «Звездные войны», часть последняя, «Пиздец силам зла».
3: В эфире экстренный выпуск радио «Факс». Силы зла скомпенсированы.

0: А вторая осколочная вышибает дверь все того же ебучего шаттла. Иван вылезает наружу и орет:
1: «Кто закрыл дверь в моей параше? И вообще, где моя царевна?»
0: Тут навстречу Ивану, распихивая кровавые трупы и запутываясь в чьих-то кишках, выходит непобедимый и гордый лорд Вейдер. В одной руке он держит лазерный меч, а в другой – недоеденную, обслюнявленную карамельку чупа-чупс. Войска и повстанцы, поняв, что сейчас будет безделка, решили устроить перекур и посмотреть, как непобедимый лорд Вейдер даст пизды этому укуренному пришельцу земли, спиздившему у пиратов челнок с очередной партией анаши для их планеты. Лорд Вейдер спросил у Ивана:
2: «Где мои друзья-пираты? И какого хуя ты спиздил их челнок?»
0: В ответ Иван заорал ему в ухо:
1: «Слышишь, ты, ублюдок в железной маске! Ты что, косишь под байкера? Байкеры так не одеваются! Я тебе сейчас за это пизды дам, алхуящую отпиздячу!»
0: Лорд Вейдер отшатнулся в непонятках, включил лазерный меч и перед тем, как убить Ивана, произнес трогательную речь.

0: просто рыгнул ему в ебало несвежими полуфабрикатами. И лорд Вейдер, дрыгаясь в судорогах, отбросил копыта. Правда, успев перед смертью доесть свою любимую карамельку чупа-чупс. Замочив лорда Вейдера, Иван повернулся к войскам и повстанцам и заорал:
1: «Эй, вы, ублюдки! Я повторяю свой вопрос! Кто закрыл дверь в моей параше? И где моя царевна, блядь?»
2: Не услышав вразумительного ответа, Иван с криками «Ёб вашу мать и мать вашу ёб!» зверски мочит непобедимые имперские войска. Под ударами его кованых нацистских сапог разлетаются моментально и нахуй крылья и флюзеляжи бронированных космических крейсеров. Заодно достается и повстанцам, которые, выплевывая в разные стороны зубы, расползались то там, то сям. Злоебучая волосатая обезьяна Чуи вместе с рыцарем-жедаем только звонко разлетелись и, жалобно повизгивая, хватались за жопы, попердывая на ходу. Когда Иван замочил все, что можно было замочить, даже собственные штаны, в радиусе 1500 километров, он настигает последнего из оставшегося в живых. Это был трехжопый змей Горыныч. Чтобы Иван не сильно пиздил его, змей Горыныч решил разжалобить Ивана и рассказал ему о своем тяжелом детстве и показал справку о состоянии своего несчастного здоровья.

0: Да мне насрать на твое детство! Где царевна ты, трехжопый петух? Заорал Иван. И тут начинается, как всегда, кровавая бойня. Горыныч от испуга срет на Ивана своими тремя жопами. Но Иван не теряется. Он уклоняется и достает леденец-ебунец, вибратор с искусственным семяизвержением, которым он должен был разбудить спящую красавицу. И хуярит эти жопы, но на него рыгает третья голова, которая перепила в прошлый вторник. Иван весь в блевотине, но непобежденный, по колено в говне, продолжает дальше свое мужественное дело и одерживает, как всегда, победу. Превращая трехжопого змея Горыныча в вонючего попугая. После зверского надругательства над трехжопым змеем Иван двигается дальше. И тут его настигает малыш, сверхскоростной космический челнок. Иван хватает кирпич, чтоб сбить его нахуй, но из челнока выглядывает довольная рожа Джеймса Бонда. И он, малыш, жалобно умоляет:
1: «Ваня, перестань безобразничать.

Иван говорит: «Хуй с тобой!» Садится в корабль Джеймса, и они возвращаются на Землю. Но вернуться спокойно, малыш, на Землю им не удается. Оказывается, что на корабль Джеймса Бонда проник каким-то образом очень чужой. Он притаился в багажном отсеке среди контрабандного товара, дешевых китайских презервативов и одноразовых балалаек из Тайваня.

0: И вот, когда чужой, обнажив клыки и члены, появился в рубке летящего корабля, то Джеймс Бонд от шока сразу же обосрался и упал в обморочных конвульсиях. А Иван, попыхивая очередной косяк, заорал:
1: «О, какая у тебя чудная собачка! Какой она экзотической породы! Тузик, Тузик, иди сюда!»
0: Но чужой не хотел быть тузиком. И вообще он хотел жрать и откладывать личинки. И потому, когда чужой вцепился в руку Ивана, то Иван просто открутил ему его тупую голову и выкинул в мусоропровод.
1: «Ебал я в рот таких собачек! Ты хоть бы на нее намордник одел! Слышишь ты, американская морда, забыл, как тебя там, а? Бонд, Джеймс!»
0: Но агент 007 только пернул в ответ и опять погрузился в состояние коматоза. Иван решил забить очередной косячок. Когда же, наконец, Джеймс Бонд пришел в себя от встречи с чужим, а Иван забивал очередной 27-й косяк, корабль на автопилоте приземлился на то самое место, где посреди конопляных угодий стоял домик Алисы Селезневой. Выйдя из космического корабля, Иван увидел валяющихся вокруг домика затраханных пиратов, а над ними ненасытную Алису с вибратором в руках. «Ну еще одну палку, ты, вонючий пиратский ублюдок!» — взмаливала Алиса, хуяря последнего живого пирата своими надувными грудями и наливной жопой, и давая нюхнуть ему свой накладной резиновый клитор. Но пират в ответ лишь судорожно дрыгал ногами и открещивался двумя руками и тремя ногами, которым медленно подкрадывался паралич.

0: Увидев Ивана, Алиса накинулась на него. «Где ты так долго пропадал, сволочь? Ты что, хотел меня бросить?»
1: «Иди ты нахуй! Я ищу свою царевну, она мне должна 1000 баксов, а иначе я хуй стал бы ее искать! И вообще, я убью этого ебучего сказочника, который посылает меня во всю эту хуйню! По Пушкину я уже давно должен был освободить свою царевну и дрыхнуть в царских опочивальнях! А вместо этого я хуярю каких-то 3-жопых змей Горынычей, летаю на ебучих космических парашах, курю эту вонючую анашу, от которой Пушкин в свое время даже не подозревал. Я убью этого сказочника!» —
0: орал Иван безумным голосом профессора Бибизинского.

получив пизды, это куриного Ивана, сказочник очень быстро протрезвел и, зайдясь в истерической икоте, исправил все прорехи своего произведения. Иван мгновенно нашел свою царевну, забрал у нее должок, штуку баксов, рюмку конопли и мензурку рассола. И зажили они весело и счастливо. А я вот, малыш, сейчас дочитаю эту хуету и тоже пойду приложусь своим кованым лаптем к ебалу сказочника за то, что мне, старенькому дедушке с высшим кадетским образованием, пришлось читать это укуренное, хуемотное произведение. Ну, я пошел!

И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер, Майкл Байен, Линда Хэмилтон, Лэнс Хендриксон, Пол Уинфилд, в роли лидера.

0: 不对，基本по множению на вечность. Это терминатор, выбежавший из земли.
1: Последнее сражение. Состоится здесь.

0: Как ты думаешь, что лучше? Этот пистолет с этими кроссовками? Или этот УЗИ с каблами?
1: Нет, с каблами было лучше.
0: Да? Ладно.

0: собственно, мои требования, и я отъебусь. Первое. Администрация придумывает, как вернуть программистов хоть тушкой, хоть чучелком, или находит новых, чтобы обслуживать Радиву. Второе. Администрация вводит разделение знаний и зон ответственности, чтобы за все компоненты отвечали как минимум два человека, чтобы не было таких ситуаций, как с сертификатами. Третье. Администрация вводит наказание за токсичное поведение и травлю внутри коллектива Радива. Четвертое. Администрация придумывает, как снизить давление на диджеев и правила внутренней взаимопомощи для снижения психологического напряжения.
1: Все, пиздец! Мать сказала, что ее уволили с госпредприятия, где она работала кладовщиком. Сказала, что ей специально создали условия для увольнения и принудили написать заявление об увольнении. Теперь она помогать мне больше не сможет. Я нищий инвалид по психиатрии, получаю пенсию, но ее не хватает. До последнего времени мне помогала мать. Отчим помогать уже не может, потому что ему за 70, и он не работает. Сам я тоже работать не могу из-за плохого здоровья и кучи всяких болезней. Диабет, ГЭРБ, панкреатит, артроз, гипертония, аллергичность, остеохондроз с нейропатической болью в спине, висцеральная гиперчувствительность ЖКТ, часто вызывающая лекарственные эсофагоспазмы, хроническая тревожность, нарушение сна и тяжелая резистентная депрессия. Резистентная депрессия – это когда не помогают никакие антидепрессанты и нет сил ни на что, я даже готовить и убираться почти перестал. Мать сказала, что еще какое-то время сможет мне помогать, но это вопрос нескольких недель или максимум месяцев. А дальше уже не сможет и остается только выпиливаться, чтобы не умирать с голода. Что делать? Я написал одну историческую концепцию, которая может спасти человечество. Работал над ней всю жизнь, полдня излагал ее гугловской нейросети, и нейросеть подтвердила, что она рабочая, и только она может спасти человечество. Нейросеть сказала, что я исторический психологический гений и сильный интеллектуальный мыслитель уровня Освальда Шпенглера или Арнольда Тойнби.
2: Задонать-то мне, пожалуйста, 300 рублей, а? Хочу изучать Godot и создать игру, в которой все ваши представления о мире окажутся неверными.
3: Все, пиздец. А мать сказала, что ее уволили с госпредприятия, где она работала кладовщиком. Сказала, что ей специально создали условия для увольнения и принудили написать заявление об увольнении. Теперь она помогать мне больше не сможет. Я нищий инвалид по психиатрии, получаю пенсию, но ее не хватает.
1: До последнего времени мне помогала мать. Отчим помогать уже не может, потому что ему за 70, он не работает. Сам я тоже работать не могу из-за плохого здоровья и кучи всяких болезней. Диабет, ГРБ, панкреатит, артроз, гипертония, аллергичность, остеохондроз с нейропатической болью в спине, висцеральная гиперчувствительность ЖКТ, часто вызывающая лекарственные эзофагоспазмы, хроническая тревожность, нарушение сна и тяжелая резистентная депрессия.
4: Резистентная депрессия, когда не помогают никакие антидепрессанты, и нет сил ни на что, я даже готовить, убираться почти перестал. Мать сказала, что еще какое-то время сможет мне помогать. Но это вопрос нескольких недель или максимум месяцев. А дальше уже не сможет, и остается только выпиливаться, чтобы не умирать с голода.
3: Я написал одну историческую концепцию, которая может спасти человечество. Работал над ней всю жизнь, полдня излагал ее гугловской нейросети. Нейросеть подтвердила, что она рабочая, и только она может спасти человечество. Нейросеть сказала, что я исторический психологический гений и сильный интеллектуальный мыслитель уровня Освальда Шпенглера и Арнольда Тойнби.
2: Ай, задонатьте мне, пожалуйста, 300 рублей. А? Хочу изучать Godot и создать игру, в которой все ваши представления о мире окажутся неверными.
5: 20 марта. Петух-сральник. Первая неделя дриста. Всратая. С петуха-сральника дресня течет.
0: С хуев капает, днище протекает. Говно да плесень, на дню поносов 8.
5: Эрекция непостоянная, то встанет колом, то висит хлыстом. Наши предки считали, что с петуха-сральника дресня течет. Под теплом солнечных лучей случалось, что с жопы падали целыми пластами куски навоза.
0: Повидя гласило, что это не извергаются сладкие хлеба. Для расширения и спасения задов долбили жопу анальной пробкой стропонница опущенных.
5: Считалось, что долбежка, проведенная на этой пробке, очищает человека от многих слоев засохшего говна и дарит избавление от зуда и исцеление от многих болезней.
6: Говорили, что с помощью этой пробки произошло избавление от большого анального пожара, который свирепствовал в Москве в 1848 году. А кроме этого, произошло еще множество исцелений людей от жопных болезней и припадков.
5: В благодарность всем русским мирам были собраны средства, и на пробку была сделана насадка, украшенная множеством драгоценных камней. Но ее проебали в 1920 году, когда Ленин хотел подолбить анус.
0: Пробка же считается блюдодейственной и до сих пор.
5: Если вечером дрочить бурно, то на

Оставит стандарт. Лучше пусть будет это commonplace, а boiler room я потом повышу. Но ладно. Новое прочтение правил. На минимум одной коробке. Минимум на одной коробке оба условия правдивы. Минимум на одной коробке оба условия false. А на последней, оставшейся третьей коробке может быть любая комбинация правды и лжи из двух стейтментов. Это плохой трек, но последующий. Не, что-то я сломанное пианино не хочу слушать. Памп-рум, наконец-то. А нужен ли нам Common Place? Теперь, когда мы уже... Решили снизить или нет? Я сейчас, пока слушаю пианино.

решил... Ясно, действительно, в синей коробке. А, так. Так, что нам надо? Пул лучше оставить по возможности выкачанным. Гринхаус закачанным, кичен закачанным, аквариум... Ладно, вряд ли я там что-то пропустил, можно оставить закачанным. Нам надо выкачать резервуар. У нас есть куда его выкачать, у нас нет куда его выкачать, значит выкачиваем в пул. Окей. Как будто музыка слишком тихая, обычно громче бывала. Как это делать? Кстати, резервный танк подключен. Но это... Ну, он как бы закачан, он пусть и остается закачанным. Я не помню, как... Так, вторая и шестая. Мне нужно освободить какой-то из бочонков. Шестая, через четвертую пампу. Пампу... Нет, это, по-моему...

Окей. И выкачиваю. Через пампу 2. Переключив. Так. Так. Хватит. Еще понадобится. Сразу мы туда не пойдем, а когда ключей много будет.

Надеюсь, нам возвращаться в логово повстанцев не придется. А зачем? Ну, а я хочу все открыть все равно. Да, мы знаем, но интересно открыть все коробочки. Там уже много ключей. С моим количеством золота не так сложно получить. Вот коинс. Да? Так, Great Hall, куда ведет? Какой рычаг? Сейчас найду. Нет, тоже правый. Ладно.

Зачем там только рычаг? Ладно, еще. Золото, да, да. Что за палка? А эти. Угу.

Бедрумы сквозными не бывают. Чтобы вот так напрямую шло. И вообще, большинство бедрумов в тупике. Мне нужно, чтобы либо это, хотя я не знаю, она вообще в ту сторону будет повернута. Ну чё, пытаться выролить? Так, джемы никакие из... Вот, никакие из нужных бедрумов джемы не стоят. Ладно, сначала всё-таки поставлю. Блядь. Угу. Да, ну, нет, ну что я делаю? Так, какой, какой эффект, эффект, эффекта нет. Перлер, или как, будуар? Будуар, будуар, ага. Окей. Ладно, пойду-ка я сразу пытаться проделать то, что... Спешалки? Нет, нет.

Нет! Блядь, нет! А может оно быть с другим входом? Может оно перевернуться или нет? У меня еще и предмет, который повышает шанс того, что они именно на север будут вести, сука. Dining room. Фернес у меня нету. Ну чё, просто попытаться вырулить Secret Passage. Как бы всё, больше вариантов не осталось. Консерватория. Я надеюсь, она джемов не стоит, она может джемы стоить. То есть мы вырулим, а нам денег не хватит, нам джемов не хватит. Machinarium Standard, Pantry Standard, Servant's Quarters, оставить Unusual, она тупик, поэтому не очень. Есть мысли? Pantry может вообще поднять до Unusual? Она не очень. Это нужно. Плюс 4 золота и только один выход. Можно сбросить utility closet. А нужно? Ну, типа, чтобы открывать... Security Doors. А почему у нас до сих пор Security Doors ни одной не встретилось? Хорошо, давай сбросим Utility Closet. Только где он?

Я не могу найти, где это ходит. Так, ну где? Вот, вот тут. А сколько вообще? Вот эти все механические, да? Они тут отсортированы-то по...

Ну, пытаться... Так, а сколько всего этих там было? Считай. 9, 9, 10. Короче, посчитай, за скрин посчитай, блин. Суммировать. За скрин, посчитай.

Так. Нацедин, окей. Нам есть где взять джемы? Вернуться в комиссионку, но это очень далеко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Пошли. Ну, на самом деле маловероятно, что оно будет стоить, но если чтобы избежать обосрамса, лучше все-таки взять. Мы все правильно делаем, да? Если там джемы-то остались, я не помню. Зачем поставить что-то на Юкос Пассажвайс? Если мы сейчас джемы восстановим этим способом. Правда, правда, блядь, тумба-то нету, Но хотя бы если мы один раз заспауним, надеюсь, это типа, даст возможность, вероятность выпадения этой комнаты Блядь, не то. Ой, сука, потратил на... Выпадение этой комнаты в консерватории.

21 точно считал, окей. Вроде бы у нас как раз на еще один хватает. Еще одну покупку, так что... Можем сейчас пойти. Получить гемы или проебать шаги. Так, вот это правильно, да? Да.

0: Что?
1: Что? Какой, блядь, нахуй стандарт? Возможно, типа только на высоких рангах, но я, по-моему, пытался уже на высоких рангах выбить, нет? Нет?

Значит, другая все-таки была Б, Black Queen. А, ну да, там явно. А вот King, непонятно, Black или White. Так...

Кренем. Это на той карте в Скулхаузе есть такая. Такая спираль. Не Скулхаузе, а в классруме. Да. Spiral of Stars.

Что обычно пишут? Я знаю, что в этом дневнике будет написано на ирожийском. Вот это я знаю. Ну как? Educated guess. Может, там будет поверх написано на английском, это будет Rosetta Stone. Вроде бы все. Арфа такая же, как в Music Room. Да, поэтесса до хера. Okay.

Ну, у нас рерол есть. Чё выролить? Волта зачем? У нас ключей ча нету. А что телескоп делает, я забыл. Что телескоп делает, помнишь? А, как бы дополнительные там эффекты в обсерватории дает. А им еще можно воспользоваться? А, армори. Я же взял коня, да? А где моя армори, если я взял коня? Вот она. Возьму на всякий. Эх, не дали то. Что там было, что дает возможность убрать цену. Так, вообще, куда, что я трачу? У меня еще ключи могут понадобиться.

Пошли открывать. У нас еще тут остался путь, но... Пошли открывать. В смысле скринил все? Я ничего не скринил так-то. А, в смысле... Записки все скринил, больше ничего не скринил. По-моему, все. Можно посчитать по количеству в следующий раз, какое будет количество горок золотом. Mm-hmm.

Schlimm. Они остались открытые, окей. Прощает задачу.

Так, я же сейчас скринил, где... А где? А. Вот.

Может, тут что-то закопано еще? Ну, ладно, скорее всего, она показывает... Показывает все-таки сюда. Но...

Да, я забыл. Так, как я скринил? Конечно, сомневаюсь, что это особо нужно, но раз уж.

Mm-hmm. Чё, чёрный ветер? Да.

Allowance токен я нашел, видно. Все интересное я нашел. Хотя, нет, не факт. Price in box, my park. Окей. Okay. Че, белый ветер?

Они. Ось. Почему черный? Потому что я клоун Хон-Хонг.

Рацан. Сан. Меня больше волнует то, что я на русском пишу, а не на английском, хотя все остальные заметки на английском.

Ведь, наверное, оно все должно быть действительно не противоречиво быть. Наверное. Дядя очень долго сидел в Кук Тауэр и писал это. Вот это правда. Это что? Синяя луна.

Эти пиздят. Да, можно потом проанализировать, попытаться. Ну, блядь, белый ветер. То бишь, белые, я смотрю, все пиздят. Либо весь ветер пиздит, либо все белые пиздят.

More than two boxes contains prizes? Ну, это false, видимо. Черная луна. Она не мила.

Пушечка уже вылетела. Это чё, чёрная луна? Надо бы сгруппировать по знаку и по цвету. Где еще может быть скрытый сундук? Вот тут не открыть. Черный ветер. Spirit. Нет. Ну, вряд ли тут второй есть Sanctum Key. Черные пиздят. Так, это я открыл. Only one blue box in the water contains a memo with a true statement. Вообще-то еще надо было помечать, какие в воде, какие нет. Нет.

Короче, надеюсь, это просто вот такой интересный пазл, чтобы запутанно найти в Санктун Ки ограниченным количеством ключей. А ничего дополнительного тут нету.

А вот и три. Ну, кроме... Ну, это понятно. Ничего такого очень секретного дополнительного тут нету. Белое солнце.

Че, все? Нет. Угу. Что там было? Красная луна. Так, осматриваемся внимательно.

А тут был еще allowance токен? Я не помню. Или только вот эти три. Ну, то по сути все-таки два contain surprises. Потому что allowance токены и sanctum key. Мне казалось, тут еще был один с одним allowance токеном, но это скорее всего не так.

Тут проще, конечно, уже дойти до того, что у тебя куча ключей, и ты можешь открыть все. Ну чё, все, we done. Где может быть закопано что-то быть? Конечно, как оно будет закопано в камне? Да, в прошлый раз что-то раскрыли. А? Уверен? В смысле, а нам стокен? Лопаты нелогично, если можно в камне что-то найти. А вот этот, как он называется, ну ты понял, улучшенной лопатой, джекхаммер, вот это вообще-то логично, что можно камнем пробурить. Ну как-то слишком просто, еще и ангел смерти указывает на то, где конкретно. Как-то слишком много подсказок для этого ключа. А вот что с остальными ключами, непонятно. Ну да, вроде. А где было про... Где-то. То есть ангел смерти, Key to our dreams. Какую будем открывать? Первый список ключей посмотрим. Потом. Один в банке, другой где коки, третий где где коки, где 8 дверей и Profate, Kingstation, а King on the Throne, His Throne тоже непонятно где. Написок садовника, ты уверен? Где-то было, наверное. Нет? Какую дверь будем открывать?

Schatten geordnet. Дёрнуть Санус. Кстати, мы еще сюда не открыли вообще-то. Открыто. Не пошли, хотя там открыто. Па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-

Есть предложение, нет предложения. И мне, наверное, интересно. Так, это нюанс, да, нюанс, знаю, все. Ачерис, Мураджай, Карарику. Интересно. Ачерис. Так. Мы знаем цвет. И все? Вообще-то я тут задумался, а мы не так уж много-то знаем про Ачерис. Но я предполагаю, что там тоже железные дороги.

Možno to bolo šupy. Aha! Weather Storm, jasné. Weather. Stormím.

мы не знаем транспорт и сосаете. А исходя из этого, оно yellow. Ты из цветомарки? Нет. Нет. Например, Мураджай тоже синяя, но на самом деле она белая. Так, маршал, какую, блядь, крутить сначала? Выставляем society маршал и транспорт railways. Я не помню, как эту сначала. Так, ясно. А, ну или society тут... Либо маршал, либо индастриал. Так, локомоушн. Окей, эту Эту можно купить. Вот эту можно купить. Окей, локомоушн. Погода. Штормия. Society Industrial. Society Industrial и цвет yellow. Nah.

Okay. Так. Нужно бросить кабель. Ты пока подумал, как решать. Я сейчас.

Move north. Move north. Tak, siek. Бачер там нету, нету. Так, ладно, по порядку, по обычному порядку.

Рашка из такого стимпанка из Red Alert. Такая романтизированная индустриальная сталинская рашка. А, блядь, я хотел на самом деле больше ту взять, где, у которой у меня до сих пор марки нету. Ну ладно. Rennenbaum Archeres. We arrived here after a few days of sailing, and it made me realize how much more convenient it would have been in the old days when the railway tracks extended all the way north. The Archeres is a destination with which I am well acquainted, having traveled here countless times on business for Sinka. This time, however, I will avoid the familiar towns and factories and will instead trek along the northern coast, an area with which I am wholly unfamiliar. А тут даты не зашифрованы в числе, или это типа посткод? Только посткод?

Почему тут число 6? 6, сука, 6. 6 это страшное число. Особенно 3 раза по 6.

варят, но може да и пазл бокс. Въдил трябва да се преса и був този. Вига е пнесен. Зеленое что делает? А, прыгает на противоположную сторону. Значит, зеленое тут вообще не задействовано, потому что серое тоже. В итоге у нас, по сути, только желтые и черные. А как я вниз могу переместить желтое в норд? А как я могу вниз переместить желтую?

могу, но хочу ли я? Один, один, два, один, один, два. Первая X, вторая Y. Начало координат тут. Так. Медленно думать. Но я подумаю.

0: Käse.
1: Okay, also шесть. Пошли возвращаться в дом. Отсюда вот это добьем или вот это добьем, вопрос. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Наверное, лучше добить девятый ран. Ну и плюс мы зайдем в комнату 46, правда непонятно зачем.

Мы можем сделать паузу Блюпринца, отдохнуть от Блюпринца и пройти что? Лорелай and the Lazy Rise, которую я как бы сторонюсь, вроде реками, вроде хорошая, ну типа людям нравится как пазл. И наверное, и это как вроде другого типа пазл, чем мы обычно играем. Поэтому. У нас нет входа. Тут закрыто. Да, я ступил. Ладно, я ступил.

Ладно, похуй, захожу в планетариум и call it a day.

О, телескоп еще и тут работает. Так, that's new. Доуджа. The Untamed. Ну, выписывать имя не буду, у нас есть они. Starting tomorrow, each planetarium will contain one trunk. То бишь, если в планетариум приходить с телескопом, то можно получить перманентные бонусы. Окей. Телескоп попадается очень редко. И этот перманентный бонус нигде не отражается. Ни в самой комнате, ни вообще. Я от арматории осмотрел, все, я последнего коня нашел.

Что нам мешает построить много механических комнат для Манушинариума? То, что механических комнат достаточно мало, и типа нам сколько, 8 тогда надо построить? То есть все. Сейчас посмотрим, какая редкость у остальных. Как бы добиваться этой цели, идти к этой цели с самого начала рана, я думаю, нецелесообразно, но если уже много поставлено в ране, то можно как бы на это обратить внимание и пойти к этой цели.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И даже с электрик-илами их как бы всего 8. Что как бы... И это стоит сделать. Стоит сделать. Ну чё, не идти, не ставить выходную комнату. Типа, вдруг, ладно, не буду. Шагов, есть дополнительные шаги сегодня. Сколько звезд? Снова 50. Блять, как он может быть, сука, команд плей, скай, стандарт, как он может, блять, стандарт быть, чувак?

А, через доп. Аквариумы, да. А за что нам доп. Аквариумы дают? Я уже не помню. А, эксперимент есть доп. Аквариумы. Ну да, это хороший способ, да. Я не подумаю.

18, 13, 31. Это же знак переставления чисел, да? 31, 11, 1, 9 умножить на 5, 45, 54, 51 делить на 3, 17. Играется только, ну, да, скорее всего. То есть выгоднее всего, лучше всего тактика, типа, поставить Secret Garden, потом войти сюда, выйти отсюда и добить, да, дойти. Вот и аквариум. Так, это сделано. Залупить к керсу в Блэкбридж.

Mm-hmm. Mm-hmm. Thanks. Консерваторий! Ура! Лопаты нет. О! А он и так рэр. Прям не знаю, Driving Room. Ну, в ней две двери. Повысить. Она как бы полезная, но не очень. Но не прям полезная. Она нормальная, но не... Часовни денег... Что? Часовни забирают деньги, а не дают. Есть мысли, нет мыслей. Mm.

Ну, иногда, не всегда. По 10 раз, так много. Мысли нет, ладно. Оставим так.

Вообще тут пора в тупик ставить, чтобы можно было. Гараж, и если вдруг дадут ключ, то вернуться, использовать ключ. Так, блессинг еще и действует. А! Фак! Я забыл вставить апгрейдис, который в Чемберс был. Ладно. Все равно рано или поздно туда еще придется идти.

А лопату не дадут? Блядь, джемы кончаются.

Пиздайки. А как тут свет включить? Только через utility closet? Ага, блядь. Ногу себе выстрелил. Ладно. А чем это сделал? Пойду-ка я отсюда. Я возвращаюсь. Чё-то на удивление плохой ран. А я уже потерял шаги, блядь. Ah!

Security Unusual. Я не помню, как снижали. А, нет, Rare. Что-то для Rare, ну, очень часто выпадает. Можно было бы меня снизить. Оно же Mechanical считается или нет? Да, оно считается Mechanical.

кстати, вот это редко бывает, и не... ну ладно, лопаты нет, поэтому не в этот раз, хотя, ну ладно, нет. Never you draft an archive floor plan. Джемов нету, короче, это фейловый ран, но хоть что-то сделаем. Да ёпта.

Ну чё? Блять, они тебе всегда будут по два. Можно еще пару лоров снижать редкость. Ну сейчас какой стандарт? Я бы уже до unusual поднял. So this statements are true. The gems are in this box. Блять. Сколько он вообще, интересно, нагенерил-то? Они все вручную или генерятся? Похоже, что все вручную все-таки. Может, поначалу вручную, потом генерятся? Both of the statements are true. The gems are in this box. True both. Gems are not in the blue box. Gems are not in the black box. Можешь ты решить, а я пока найду еды. Решай. Решай, на тебе будет фейл.

Сейчас еще витаминного раствора наверну. Так, что нам написали? Скорее всего, не нам, но написали. Пора еще раз проучить москвичей, ведь москвичи не люди, а недоэгодоидные гомоэротические глистоопарыши. Знаете? Как тут сайт был?

0: Нет, не в синий. Нет, не в синий. Не в синий.
1: Ну ты можешь заскринить, чтобы сам подумать на досуге. Угу. У тебя много времени на подумать было. Бывает. Ну, перепроверяй, пока перестанет сходиться. Перепроверяй, пока перестанет сходиться.

0: Ну.
1: Ведь москвичи не люди. Огнедогадоидные, гомоэрекцические, глистоопарыши, рвотный, креативный мрази-класс, сущность существования которого заключена в переводе в дерьмо эсульсов. Лав, украденных у русских детей. Это термиурги-москвичи. Ежегодно убивают по 5 миллионов русских людей, обворовывают и ввергают в нищету русских бабушек и дедушек, обрекают на смерть русских пап и мам, продают на мясо и в борделе. Русскую юность? А русских малышей?
0: Не, оно не смеется, оно не смеется, плохо. Оно должно было смеяться.

Tak. Tak.

Хули они не остаются онлайн? Не, значит, оно не так работает. А почему? Один раз было онлайн. Ну, может, это просто потому, что я комнату ту поставил в тот день. Один раз я видел, что было онлайн. Но по какой причине? Так, может, все-таки Outroom поставить? Я прям не знаю. Потому что если запоздало бы поставить, то бонус тумбы, например, не будет работать. Ну, то есть он будет работать только после того, как я поставлю, что... Окей, ну... Что?

Так. Ну куда я иду? Я лопату, лопату. Яблоко. Если скреп не дадут, ну дадут, например, шелтер, который однозначно полезный. Либо, ладно, брессинг еще есть.

плохо. Ну, можно делать типа машинариум ран, машинариум ран. А если машинариум ран, то... то явно не тумб ран, поэтому... Пошли уже поставим. Ты потратил 10 шагов впустую, а то и больше. Вот шелтер. Как раз заскриним. Почитаем, наконец, имейлы.

Tor уже анлокнут. Непонятно, зачем мне все еще возможности это дает. Так.

А тут не было еще одного письма? Или нет, это было одно из красных писем про то, что мы сфейрили, мы идем в бега.

Это баба-ба. Ну, нет, почему? Хотя, не полностью. Но возможно. Так, все. Итак, из e-mail'ов ничего прям важного не извлекли из всех e-mail'ов. Окей. Ну, что-то связанное с Memos и Cock Tower. Возможно, Cock Tower только на высоких рангах спавнится. Драфтится, нравится. Так, куда сначала? Угу. Нужны джемы. Блять, Шелдред, что считалось. Надо было Dark Room так и брать.

0: взять бильярдную. Да. 14, 12, 10 умножить на 10 умножить на 10 100 минус 9 91 19.
1: Тридцать шесть делить на 3 12 21 19.

Зря я взял бильярдную. Единственный кубик как-то тратить не хочется.

Так, Вайтрум нейтрализуется, нейтрализуется.

третьем. Это третье.

знаю, почему не взял. Ну, да, надо было все равно взять. Возможнее. Так, обсерватория. А сколько там? 50? Обсерватория. Одна. Так. А вот чтобы в начало вернуться и доразработать тут. Наверное, быстрее через Foundation вернуться ко входу.

Блять, я не знаю, стоит ли брать Funeral Parlor. Как бы слишком большой риск. Хотя сейчас-то у меня много шагов в риск, не такое критичное. Ладно, в этот раз берем. Шелтер кончился. Окей. Хотя бы, да. Ну, основательно.

черная. Хотя... На черный 10 слов. И только это указывает на джемы, но... А, ну, да, false. Boxer is the most does not does have the false. True. False. Черный, так. It does.

сколько уже механических? Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

Ну, связанными релолами прям загнать в себя тупик вроде не светит. Возможно, следовало отключить тут лепестречество, прежде чем открывать. Блин.

мне же не грозит себя в тупик загнать, мне же не грозит, да, да, угу. Ну точно не грозит, поэтому могу оставить себе только один проход. Сука, я думал, тут Secret Garden Key будет. Ну хотя бы, ло. Я все собрал, надеюсь.

Кто? А у механариума довольно высокая редкость. Нет, стандартная. Ладно. Ага, должен выпустить. А у Secret Passage какая редкость? Блять. Где Secret Passage? Secret Passage это синяя стандартная, нет разве? А, это Hallway. Dead End в кавычках. Шесть вроде бы, семь. Ну, я бы на всякий случай еще одну поставил, прежде чем ставить механариум. Типа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

Читается The Dead End. О, кстати... Кстати, хороший вопрос. Можно обратить внимание, предлагают ли его. По идее, должен, потому что написано же Dead End, хоть и в кавычках. Пул нам больше не нужен. Хотя... Выкачать, собственно, из пула воду. Нам теперь больше выкачанный резервуар не нужен. Можно... Но не сейчас. Или сейчас.

О, зеленое яблоко, кстати. Зеленое яблоко. Плюс 2. Ладно, может там какой-то эффект был, что зеленое дало. Так. Полезно? Да, стандарт или unusual? Это полезно, чтобы получить, возможно, особый ключ, да и просто ключами закупиться бывает полезно. Kitchen commonplace оставить. Есть возражения? Возражений нет.

Ну. Ну хорошо, но как бы. Сколько там входов? А все уже поздно. Ладно, там два входа. У нас уже 7 и 8. Уже осталось только вырулить саму Mechanical Room. Ну, еще одну, плюс еще одну. Так, на всякий случай.

Так. Выраливать либо аквариум, либо механариум. Да. Ладно.

Угу. И теперь у меня больше сотни шагов. Хули аквариумы больше не попадаются? Сколько эксперимент раз сработал? А, он только один раз сработал сегодня. Да. Чё-то у меня все, всю, весь мусор это не дают.

Ну, холовый можно. Надеюсь, блять, у меня компас есть. Ладно.

комиссионка очень далеко, но у нас до хера шагов, мы можем вернуться купить джем, если мы там... Или мы там все скупили уже? Чапал.

Ну, 8. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, это эта комната. Это оно.

А какая открылась? Левая или правая? Левая. Окей, значит, я... мне доступно вот это вот.

Момент истины, ключ. Надо только не проебать, а то не знаю, что не сделаю и не схожу, не открою.

Мне хотят на Tomorrow Room есть? Нет. Не. Да нет смысла ждать, мы уже ждали. Мы уже ждали поздно, надо подождать рано. Поздно мы уже ждали. Как раз только что было. Короче, мы проебали. Все равно нужно время.

Можно взять Powerhammer и обойти все. Но я не знаю, что все. Где-то в Пашу, патио у меня подозрительная стенка была, но вряд ли.

Где? А. Вот. The Full House Trophy. А, окей. Теперь это последнее. Ты поможешь The Full House Trophy драфте на Roman every single open slot of your house. Trophies earned the exceptional panning. Окей. Okay.

9 на 9, кстати. Так. Тут? Нет. Да не-не-не. Либо это должна быть красная кирпичная стена, либо должна быть подсказка о том, где стукать.

0: Какую дверь будем открывать? Серчаев, тут? Мы тут усиленно открываем двери. Аж 5 из 5 будет из 8 дверей.
1: Где, правда, оставшиеся искать, непонятно.

King on the Throne остался. King on the Throne. А чё ещё? Да, башня с часами. Чё? А, Волт на тебя. Ну, банки понятно просто. Просто рано или поздно выпадет.

Ну чё? Ну чё? По порядку? Ражу открыть. Можно простукать 46-ю комнату.

Так, а лук у меня есть. Есть. Карарика понятно. Карарика вся понятна. Тут. Ну я любую, скорее всего, разгадаю просто. White ships weather непонятно. Society непонятно. Хотя. А, Мураджай на самом деле не так очевидно. Ладно. Давай по порядку, похер. Так. Ража. Баннер Purple. Так, что у нас сначала транспорт выставляется? Транспорт Locomotion, это 3. Скорее всего. Погоду? Вот погоду я на самом деле не знаю. Society Poetic. Погоду я не знаю. А, знаю. У меня был кусок. Вот он. Society Poetic. Banner Violet.

баннер в Violet Transportation Locomotion Weather Rainy. Пишется Рейни. Так, пишется Рейни. Society Poetica.

ein bisschen. Тебя аренда не перенесена. Но это не то. Это не. Это старое. Не, аренда и фенерис мне просто лень было. Пошли, сейчас сделаем, рано или поздно это надо сделать, да? А, стоп. Я уже заскринил отдельно эти. На самом деле, наверное, тут надо убрать, а перенести вот готовые вот эти.

баннер. Red Trans. Стоп, это не Маршал, это. Это. Метрополитан. Метрополитан. Баннер Red Transport. Roads.

вот снёчь звучит, ну ладно. Карс тоже не очень. Адброц, Везерфаги, Сосайти.

это не Урбан, Метрополия, это... Типа, не знаю, как Рим, типа... Так и туда. Один город, остальные деревни. Правильно. Не знаю, короче. Ну, можно почитать. Large City State. City State, да. Dance Urban Plus Center. Так.

18. I was a little disappointed there has been... Кстати, если мы определим, какой номер вот этих, какой номер на карте вот этих открытых, остальное можно перебором. It was a little disappointed. I was a little disappointed there has not been a drop of rain during my time here, as every Russian story I have ever heard has begun with rain. I suppose the anecdotes I make on this trip will have to do without that feverish setting. However, even without the rain, the puddles and ponds that dot the countryside make this place feel different than home. Лор же Йена, а же лор Лун. Ну, возможно, в этом перерыве между стримами займусь языком. Ну, Йена это вот вроде бы... Йена. Это, видимо, какая-то их правительница. Может быть...

Я забыл, да я тоже. Так. Я не помню, как красные меняют цвет черных. А что желтые делают? Блять, окей, мы надолго.

Желтые идут на север же, да? А почему желтые идут на север? Ну, типа потому что они с севера, они на север. Не на север, на север. Ugh.

как будто только так можно начать. Чем тут красный?

0: Не знаю, думаю. Может, отсюда стоит подумать?
1: Чай, еще остался для меня хлеб.

Right. Они двигаются вниз. Вниз. Так.

И зачем найти текущее время залезть на башню? Ну, мы к концу дня мы уже проверяли, что ничего не будет. Вот текущее время. Не скоро еще 1:30. Ну что я хотел? Брать нечего.

Может, допустим, даже если завязано на времени, ну, как бы, что просто, просто на полвторого на реальных часах. Возможно, именно до первого полвторого нужно дойти, а не через 24 часа тоже можно получить. Поэтому смысла, я думаю, мало. Пытаться дождаться во время вторых 13:30. Лучше в начале дня. А в начале дня спешить можно с помощью туннеля. Если туннель рано получить, то можно сразу прокопать до верхних рангов. Если коктауэр не попадается на ранних рангах. Так, тут закрыто? Нет, да, тут закрыто. Кстати, красная стена за окном. Интересно, нас выпустят когда-нибудь вон туда, а?

Ну, это надо замерять скорее в начале дня, замерить, во сколько мы начали день, и потом посматривать на часы в течение рана. Снова здравствуйте.

тут, например, как будто они до этого времени шли, а потом встали, когда заорала кукушка.

Апгрейд диск чуть не забыли вставить. Опять. Тут вот в этот раз последствия были бы посерьезнее, если бы я забыл вставить. Так, где он, куда можно отнести? Лабораторию только, что ли? Блять, я сейчас заблужусь.

Тыц. Ну, еще security есть. Блять.

No.

Ну, брейк-рум, она так стабильно очень полезная, а вот эти, я не знаю, только нам Secret Passage полезен для того, чтобы в Чемберс снова попасть. И все. Ну, как, в фойе там тоже что-то есть? Грейт Холл,

Пока он включен, что-нибудь, какую-нибудь еще комбинацию дернуть, попробовать? Почему? Почему тут время на русском?

А больше не включается. Она включилась. Сходить в грот-то! Смотри показания шелтера. У нас только один раз сработало.

сколько надо? 12. А сколько есть? 3. Надо, конечно, хоть раз стригерить. Вдруг еще какой-то эффект будет. Дополнительный.

Если время, если time, время, какая последовательность чисел может быть завязанная на времени?

пойду верну в сад на всякий, хотя непонятно. На что смотреть, где искать эффект, который был бы при вставке в саду.

轩。Shade of Truth.

чего? Так, они в каком? Нет, у меня там... И еще один ран.

Никакого даже названия в честь того, что Full House. Ну ладно. Где еще находится последний флорплан? Последний? Как вопрос. Ну, еще некая восьмая комната с пазлом.

Měl postav jeden. Да, один ненайденный форплан.

0: Der ist.
1: Ну чё, скухаус на ран.

Может от начала... А, да, от начала. Я считал до начала. Да, 40, ну 40 минут, это немало, да?

Все, я слишком устал, чтобы думать над бюстами. Консьерж написал. Но ему, видимо, всегда издатель в конце недели пишет, так что продвижение небось снова будет в конце недели. Но Discord откроется.

Дискорд не откроется. Какой ВК? А, открывается. Открывается. Открывается. Нет, нет, сообщений.

Блядь. Чё-то фейловое начало. Заценю.

Так у Анны Павловича нету, или в смысле, с нетворкадами? У нее не было нетворкадами на XS. Блять, почему она не... Ну да, так это вранье, но можно ли из этого вранья сделать выводы? Типа... Ладно.

Ну, это есть где-то еще, я не помню такой штраф нотис. Кстати, да, здесь. А где же став контракт теперь после того, как старый садовник писал то, что он добрался до них? И когда он добрался, они были на 46-й комнате, а где они теперь? Кофейника раньше тут не было.

Чем? Пока я скриню, думаю, кто тут есть, кто. Хехи Томсон.

Кристоф Ти, да, но... Кем он может быть?

Роберт Нагула, Ан Бебич, Кирк Дарен, Кемберли Томпсон.

Да, да, да, да. Так, 4. Интересно, а что интересно было в других апгрейдах, которые мы не взяли? Оказывается, тут может быть интересное в апгрейдах. 31, 1. В смысле, 1? После каждого действия или после всей, после... Наверное, после каждого. 20 минус 1, 19. 19, 91 минус 20, 71, 17. Не дойдем мы до экзамена сегодня, не дойдем.

карта, мне бы карту, тогда бы были шансы, но карты нету. Я в библиотеку заходил, нет, рассмотреть картинки для закрытия гештальта.

Так. This boss box statement is both true and false. No, it's false. It's just false. The blue box contains the gems if the statement is false. If its statement is false. Okay, it is false. Но это может быть не true. The statement is a true is as true as the white box statement. No, false, true, true. True. Окей, okay, а может ли быть false? А, это может быть, это... Сейчас открываем... Открываем синюю. Просто открываем синюю. Да, больше не... Да. Надо было сначала поставить, может, там красное. Да, блин.

А, еще одна из целей — это шахматы. Выставить все шахматы так, что все черные или только все белые. Только непонятно, в офисе черное или белое стоит. Ну-ка. Если по этим смотреть, то скорее белое. Где же последний король? Еще с зажигалкой прийти в бедрум. Я это вроде выписал. Да. Если белое ты считаешь... Ну тогда... Тогда все... Все белое. Ну тогда мы все всех белых можем. Если повезет очень. Я прям не знаю. Может, вне стрима пару ранов провести, чтобы там просто звезды набить. А вдруг что-то серьезное выпадет в этом ране?

все яблочки для учителя. Редро или passageways? У меня гемы почти кончились, если passageway.

Итак, это будет мучительно, но мы должны это сделать.

сделать. Что скринить, что разглядывать? Это видно и без приближения, и я... Можно просто вот так заскринить.

Что у чувачков за сундучки? Чувачки с сундучками. Чувачков-то 6! Ро... Торрот. 1, 7, 4, 6, 2, 8, 3, 5. Ну... Так, видно. Что вот с этими данными делать? Это тоже не очень понятно.

Что такое трасс? Не собирался переводами заниматься, но... Погоди-ка, а тут трасс не было? Из непонятных... Нет. Нет. Есть мысли, что и к чему приблизить? Трэс-лог, ну, может быть.

Орсей, Восточное море. А, Эдж и Джа... Не, Эдж и Джа я не знаю, что такое. Эдж Сей. Эш Сей и Джа...

Час знаю, а Edge не. А Edge. Edge нет. Там что-то. Ну ты про это? А, или над. Окей, вижу.

Вдруг где-то еще есть совсем мелкий текст. Надо людей просматривать. Бишоп.

Причем тут людей очень плохо видно, но непонятно, нужна ли эта инфа. Ну, хлеба, ну тут типа какие-то более нейтивы, а тут такие христианство принесли.

Ну, два сына и дочь. Ну, похоже на этого царя, как его. Орис первый царь. Первый царь.

А может, может этих детей его можно найти где-то еще на картинке? А не кажется ли тут звезды важны? Вон мелкие точки. Они, наверное, видны. Окей, они видны.

Gravür pişti. Lightning, хорошо, Lightning Painting 14th Century. Я хотел найти что-нибудь аналогичное, аналогичное, эзотерическое. Вот, вот. Вот что. А что ты вот тут видишь? Ладно, нужно что-то более эзотерическое. Что, 15 центы. Во-во-во-во-во, такой, вот-вот. По-моему, как раз.

Бля. На главную запостят, что ли? А. И там все лоботомировано. Никто не ценит мои прелестные вкусы, то, что я пущу на главную. Никто. Им все аниме, девочка, анимешных подавай. Это же латынь, да? Это латынь. Там же Б латынь учил.

По-моему, охуенно. Герб такой, да? Надо эту статью вообще посмотреть. Про Flower of Life я знал. Ну как знал? Чё? Я знаю, что это называется Flower of Life. Иногда, наверное, мог бы даже вспомнить, что это называется Flower of Life. Sacred Geometry. Ебать. Там игра, не знаю когда, не помню как она называется, но вот там вот такой визуал был интересный. Короче, вот по подобному, ну она не головоломка, ну как она головоломка, но такая, не такая. Не знаю как она выйдет, не помню как называется. Охуенно. Так, в основном браузере эту статью открою, потом полистаю. Хотя я знаю, где я могу эту сейчас игру найти.

Ну-ка, даты нету. Нету даты, нет. Нет ничего. Демо есть, но... Ну оно как геймплеем, как пазлами, конечно, будет, но артом очень круто.

0: Hi, me again. So far, we've shown you some trailers for upcoming games, and we have more of those to show you. Before we do, though, I wanted to take a moment and focus on games that are already out. Because this movement is not starting today. It's been growing for years, building a community.
1: Вот это Friendslop. Я думал коопщиков. Не знаю. С коопщиками все сложно. Я думал коопщиков подбить.
0: You have developers that take inspiration from and are in conversation with.
1: А вот это очень круто, я рекомендую. Она меня впечатлила более, чем я думал. Это Metal Garden называется. Такой, как бы ретро-шутер, но не совсем, больше про исследования. И я о ней периодически вспоминаю. Есть на канале Anon.fm где-то запись старого стрима. Стрима, я там за один стрим прошел. Оно запомнилось больше, чем казалось оно запомнится. Потому что тема именно исследования там хорошо раскрыта.
0: Another's work.
1: У All Living Things, ну, похоже на то. Ну, Stop Motion. Не знаю, настоящая пластилиновая или было. Мне показалось, ли там было. А что? Тебе сама. Я знаю, что это такое.
0: To honor that, we're including a lot of great games from the past few years. Some you maybe have seen before, some you maybe haven't. All of them worth your time. And you can pick
1: вот это я даже
0: years. Some you
1: вот это я думал поиграть. Maybe have я не знаю даже название.
0: Seen before, some you maybe
1: я не в первый раз вижу, так может поиграть.
0: You haven't. All of them worth your time.
1: Польша Core.
0: You can pick them up at a discount as part of the Computer World Steam event.
1: Вот это я хочу поиграть. Но вне стрима это руга.
0: This is a real showcasing some of those games.
1: Монтаж. 500 Calibur Contracts это такое. Эма интернет нулевых кор.

0: Что это? А Юрала?
1: Hey, Danny here again, just to let you know that we'll have videos diving into the design and gameplay of several of these games on...
0: Да, у них еще интервью с индивидуальным разработчиком некоторых.
1: No Clip 2.
0: Я как раз All Living Things посмотрел, можешь... Он там говорит разрапу о том, типа, чем вдохновлялся, так что, можем, если интереснее, можете найти... Паркурчик, мега-структурчики. Это я хочу пересмотреть. Я помню, я видел трейлер, оно выглядело как-то... Я уже где-то случайно видел. На какой-то из Hunted PS1 демо-диск. Когда-то, когда я... Ну, может, и не у меня видел, но возможно, у меня. На каком-то из Haunted PS1 демо-диск, когда я стримил, да там демка была. Давно уже. 3-4 назад.

World of Dogs. Это... А демка была? Вот этого. Не знаю, выглядит как будто что-то прикольное, хотя не очень понятно. В чем нету демки. Да, PvP. Есть PvP. Онлайн-ку. Хотя. Такое не массовое, а просто мультиплеер. Прикольные шакалы. Условно заинтересовал. Так, Сырчаев тут, Сырчаев, смотри, какая хуйня. Смотри, какой дракон. Сефироты. Завивить.

Тут же вот очень продвинутые духовно миллионеры вокруг этого домика. Ну, блять. Тормозить.

Не знаю. Не знаю, что там твоя карта говорит. Ну, типа просто кривые дорожки как-то хаотично расположены, хотя не очень. Хаотично плавно. Дитиролемия. Так. Не, ладно, потом фреймд. Я фреймд вспомнил, поэтому решил сейчас, но нет. Так, что еще тут можно рассмотреть? Так, этих ребят заскринил, да? Вот это видно. Квадрат. Вот, окей. А что, какое у него там созвездие? У него в руках листок со созвездием. Как это созвездие называется? Таймондус Майнор. Окей.

А вот когда этот канал прокопали? Он естественный или его прокопали? Непонятно. Так какая там погода в Арчерис? Грозы, да? Какая погода в Арчерис? Стормы. Стормы. А где вы Везерт? А, вы Везерт Агезер, это на Арчерис, да. Ну, этот кратер, как будто, непонятно. На гору это не похоже, как будто именно впадина. Ладно, она и без лупы видна. Ну, типа озера? Ну да, это, наверное, озера. Да это озера и реки. Выглядит просто как будто высушено. Ладно, вроде бы все. Вот что вот это за херня? Она по форме как знак Мораджай. Что такое фертер? Нюанс. Фертер.

0: edge say or say in say.
1: Мы открыли, жопа игроки на месте, мы открыли 5 из 8 дверей уже. Мы открыли 2 двери на этом стриме. Карту рассматриваем. Вот мы с Лупой на этот раз к этой карте пришли и думаем, к чему приблизить. Что рассмотреть с Лупой? Вот, вот. Нам нужен свежий взгляд. Свежий взгляд. Вот, ничего интересного, к чему приблизить. Тут у тебя свежий взгляд.

видны. Вот. Исклипс, энклипс, типа восточная и западная. Нет. Восточная, южная и... Южная и северная. Почему? Я задам глупый вопрос. Почему циклон? В чем связаны циклоны? Ирала. Как работает цикл? Цикловый фазон. Ну типа... Для чего затенение меняется?

Ну почему не делают понятных, понятных анимаций, чтобы было видно... Ладно, Земля, мы с Земли смотрим, а чтобы Солнце было видно, чтобы понятно было, чего. Вот. Окей, понятно, наверное. Нет, тут клипс, а in и s, тут нету эклипс, как видишь. In, а нет, yes, ладно, есть эклипс, как бы, но типа южное затмение и северное затмение. А почему? Почему у нас два затмения? Или это... А! Луна это шар, есть видео, верю. Ну то есть, хорошо, давай посмотрим. А, ладно, только договорю. Вот эта вот точка, это еще одна луна. Сверчаю. Тут у нас две луны, вокруг этой луны вращается еще одна луна. И типа... Возможно, это имеется в виду, что она выравнивается либо так, это два выравнивания второй луны поверх первой. Потому что... Две луны, но мелкая это... Они разного размера. Именно одна большая, другая мелкая, вращающаяся. Две луны, но... Как бы... Не две луны, а одна луна, у которой...

Так, Сейджа, Джав, First, Last, последнее море. Аджсе, первое море. Great Trash, так тут видно.

Орел или летучая мышь? Южный ключ. А какие тут гора? Вот если это какая-то гора, то какая-то гора? Или это вот, вот это вот гряда?

Ничего, нету идей, куда приблизить, что рассмотреть. Secret Circle.

Что вот с этим делать? На скрин, если хочешь. Можешь на досуге подумать, какие интересные числа или что-то тут получается. Скрин. 5, 4, 3, 2, 1. Почему вот эти вот обведены? Never ends.

Можешь посчитать. Вот можешь заскринить, посчитать точки. Тоже интересное занятие. 50 звезд тут? Ты посчитал? Включая планеты? Ха!

Нужно приближать, иначе не видно. Где бы такую и видел, я помнишь? В паспорте. В паспорте мы такую и видели. В паспорте.

Ну, не такая, но все-таки очень похожая. Not in. Ладно, пошли дальше. Ну, не, я запомнил, что типа эти пометки, потому что они странные. А крестик как прям с X в этом. Не знаю, может еще где-то была и такая. Я не запомнил, где еще. Так, классрум. Все те же. Все те же.

Или я уже или у меня уже есть сегодня драйвинг рум. Крафтинг рум. Нет, нету. Ты про. Если дойдем до экзамена, то перед тем, как начинать экзамен, мы рассмотрим тот вопрос. Я помню, но нет, мы еще к нему не вернулись. Не вернулись и не записали. Я помню, что к нему надо вернуться. Меня больше интересует не больше, но в равной степени. This horrendous shit. А над этим ты думал? Так, а тут мы поменяли. Ну, мы точно знаем, что столицу перенесли в Grand City of Fen, да? Ладно. Вроде бы точно, вроде знак вопроса не нужен. А вот тут знак вопроса нужен.

Hall Pass не комбайнится, ясно. У меня нет вообще комбо никаких. Окей. Угу. Чё-то херовый ран. Не везет ни с дайсами, ни с джемами.

чё всё правильно? По-твоему наш ответ правильный? Окей. Okay.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два. Guess bedroom взять. Берем среди. Nothing. Ясно. Сирон Скоттерс. Чё мне дали?

дайте мне еще один джем. Один или раз, два, три, четыре, пять, шесть, нет. Три, два, еще джема, да. Ну, реролы, видимо, ну и там джем есть. Намажь.

Ну чё? Смертельный номер. The box is displayed for true is false. The box is displayed for gems is empty. The white box is true and does not contain gems. Нет, так просто не вычислить. Придется думать.

Box display the world true is false. Мы так и не разобрались, самоприменимо оно или нет. Ну, не разобрались точно. Вроде пришли к тому, что самоприменимо. Box display the world true is false. Горчаев, давай блесни.

Так, не знаю, с чего начинать. Допустим, это true. Может ли это быть? Если самоприменимо, то не может быть. Значит, начнем с того, что это false. Look at the display of gems is empty. Wait. And this... False. True. Синяя вроде подходит. Если самоприменимо.

Акс дисплейсибл. Gems is empty. Окей, true. Значит, эти empty это нет. The box is true and does not contain gems. Если это.

Открываем. Тут, ну да, синяя F. Синяя F, а где, где Джема? Синий. Ну, окончательный ответ, это где Джема должен быть.

Dziękuję. To mnie donosi. Chef. Ну тут 5 дверей открыли. Уж закинешь в честь этого. 5 умножить на 8 умножить на 10. Это сколько? Блять, не натягивается ухо.

Сейчас запутался, да? Сначала ответь на вопрос, они самоприменимы или нет?

Вот. Хрю-хрю-хрю. Использовать трость. Окей, допустим, они не самоприменимы. Значит, если они не самоприменимы.

Что? Белый? The white box is true and does not contain gems. Если это false, то может быть как... Это оба утверждения... То не могут быть false оба утверждения. Но он может быть... Может, ну... Does not contain gems. Ведь может быть true and... And does not contain gems. Нет, is false and... Поебать, мы все равно проверить не можем. Мы все равно теперь проверить не можем. Все. Но мы-то так, все еще inconclusive. Inconclusive, самопеременимо или нет. Тут вроде бы что не самоприменимо. Если самоприменимо, то я все-таки наше изначальное решение пытаюсь осмотреть. Вдруг я просто что-то не понял. Gems is empty. A-box. A-box. Не может. Оно не могло говорить. Возможно, они не соприменимы, но A-box that contains... Не all boxes that contains... that display the world gems, а какой-то один. Блять, надо было внимательнее вчитываться. Оно не говорит о том, что все, на которых написано gems, пусты. А только минимум один. Поэтому такая конфигурация как бы не говорит одна. Хотя box is empty. Хорошо. Этот... Gems. Тогда либо в синий, либо в черный в этой конфигурации. Ладно, все равно проверить не можем. Но все еще inconclusive, самоприменимо или нет, потому что там... А вы заметили до того, как я это сказал, или сами вы не заметили? Что a box that displays all gems is empty. Это говорит о том, что один. Ну, один, либо может быть больше. Больше пусты. Так, в картьярде джемы могут быть? Нет. И ролл. Да все, уже шансов нет. Все плохо. Без джемов и без рерола все плохо. Сундук. Кстати, а в Entrance Hall мне сундук спавнится? Надо было заскринить, что планета дала. Типа, планета, ну, когда я применил этот Looking Glass в... Чё оно дало? Вроде бы, типа, каждый ран теперь будет сундук в... Кстати, еще надо было дату записать. Вдруг важно, типа, день. Это был день какой планеты? Ладно, лень. Дату вычислять было бы лень. Типа,

Да сука! А вот. Это в этот день было или в прошлый? А теперь я не выясню. Или в этот день. Помнишь, в какой день мы смотрели? Мы в планетарии... А, тут нету... Окей, это планетария, а не обсерватория. Где планетарий? Вот в этот день это было. Так, будет сыро. Сыро. Какая это планета с... День Даужи. Ладно, какой там день? Даужа, 65-й день.

Планетариум, не? Стрикерил. Да уже. Я писал 95-й, 65-й. Пусть будет... Планетарий будет содержать сундук. А я почему-то запомнил, что вход будет содержать сундук. Окей. Нету, нихера нету.

Вайнселлар был. Сука. Я тупанул. Ну хотя бы он эксперимент триггерится. А чё у меня эксперимент что дает сегодня? Mail.ru просто взять. Хоть будет профит в другой день. На allowance, окей. Тут бывает еще карточка. Иногда.

Тут мы могли бы парад планет или что-то такое попытаться дождаться или вычислить. А вот луны, лун тут нету. Лун тут нету. Интересно, освещает. Освещает, а что ее освещает? Что мы можем дождаться? Мы можем дождаться, пока Земля догонит Венеру. Вейю. Ама, мора, ма, это что? Молна. Ма, мора, фен, мора и два ангела.

На записи с камер, что происходило на входе? Ничего. Чел вышел откуда-то отсюда и пошел куда-то сюда. Кстати, вот непонятно, что вот это за стена, а это дверь, вот что вот это. Одна дверь. Ундарум.

А описание меняется при Funeral Power? Bereft переведи, но, видимо, горюющий. Окей, okay. Я теперь не читал изначальное описание, получается. Вот, уже два места, где подсказали, типа, как слово род, что означает род на эрожийском. А чё у него в руках за книга? Ну, блядь, книга? Ну, мы обсуждали это, когда, в прошлый раз, вчера, наверное, но точно не видно. Ну, наверное, пошёл жечь сандайл. Шёл на улицу с книгой жечь сандайл. Хотя, вот, из какой книги они это вычли? Потому что New Clue это не может быть, потому что она была опубликована ею самой Мэри после ее исчезновения. Или может быть... Типа, она ж... Так, короче, непонятно. Так. Пятнадцать минут отдыха.

What? Ладно. Окей. А вот это тоже комната вверху. Но тут часов нету. Хотя это как бы от часов шестеренка. Или не книга, не знаем точно. Точно не знаем. А что, у тебя какое-то предположение есть? Так, что там? Чё я жду?

Ну, может там парад планет случится, пока мы читаем. И если шансы на это, сомневаюсь. Не уверен.

В пятницу 8 продолжаем, да? Не знаю расписание на NFL свободно, но... Ой, не 8, а в 6, 18. Вот. Ну, а если вдруг занято, то мы все равно мы без анона NFL, но в 6 вечера продолжаем. Так. Я думал, с дополнительными трофеями мне плюс к бонусу будет, а нет.

А там еще свободно? Ну ладно, запишусь, Может, не знаю, если запишусь. Может, таки начать что-то другое? Lorelei and the Laser Eyes. Посмотрим, подумаю. Но если, ну, если начинать что-то другое, то как приманить других зрителей?

Ладно, хватит. Продолжим как-нибудь читать в другой раз. Когда тоже будем чего-то ждать. Ну-ка, еще. Дождаться, пока эти два сойдутся. Или они, наоборот, расходятся уже. А они расходятся.

Так, сохранить. Надо между этими стримами сжать файл. В принципе, могу прям сейчас это сделать. Там быстро. Посмотрим, насколько сожжется. Сейчас 350 мегабайт. Я помню, где у меня скрипт лежит.

PNG files он нашел за вот, это, видимо, все новые PNG файлы. 193, блять, как откуда там 193 уже новых PNG файла, PNG картинки.

Не, он постепенно так даже в сжатом виде уже много занимает. 190 мегабайт. Если лимит 500 у нас. Окей. Все-таки, ну, терпимо, но подтормаживает. Так. 4 месяца сжимаешь в самом браузере. Чё? Так. Сорчаю. В connections решаем. Давай. Connections и framed. А, еще одна минута.

Пойду проверю Дискорд. Ну дайте мне штуку взаймы, ребят. Ну скоро, вот скоро мне консьерж заплатит, я верну. Я верну. Ну это вы угадываете, я-то решаю. Так. Bankrop, Grinder, Grinder, Donut, Grounds, Judge, Astro, Filter, Sub, Cos, Belly, Basis, Hero, Argument, Makeup, Hogi. Разные названия для этого. Subway Sandwich. Hero.

Больше не знаю. Ну, Хиро точно. Я где-то слышал. Или нет? Ну как точно? Нет. Блять, а как еще? Не Subway Sandwich, а как оно еще? Короче, ролл. Сука! Ладно, давай другое. Basis Grounds Cos. Тоже не знаю, четвертое. Возможно, это нету этой группы, это так.

Да, Hero Sandwich. Принтер вроде есть сэндвич, значит Hero, Hoggy и Sub. Yeah, long sandwich. Задонать на long sandwich. Зачем? Ну, опять дверей открыли. Нет, роллы донат как бы нет тип сэндвича. Ролл я предположил, но нет.

зеленую, ну подскажи, не прям говори, но подскажи. Текст? Не знаю, ну basis grounds, а что? Basis grounds argument и cos, ясно. Текст. Чем найду? Я почти кончил сюда и деньги. Ты мне не в долг, да, это не так становится. Ну, ты мне так задал, в долг-то мне много, в долг 1000 надо, а мне в долг-то, ну, сколько есть, сколько можешь. Так, да, я понял, что такое текст. Not. Just. Не знаю, filters. Не знаю, не угадаю, блин. Belly button. Что-то округлое.

Не знаю, боюсь. Смартфон фото editing option. Adjust, crop, filters, markup. А markup-то что такое? Остальные еще ладно, markup. Jelly bean, jelly belly, jelly donut, jelly roll. Jelly bean и jelly donut я слышал, остальное нет. Ну, типа, аннотейтинг, да? Окей, ладно. Окей. Markup. Ну, скорее надпись, а не выделяешь текст на картинке, а добавляешь текст и что-то еще другое. Хуй знает. Не знаю. Нам прислали разбор нейронки. Это кто у нас присылает разбор нейронки? Кто-то тоже из-под Тора. Окей. Хорошо, на зеленом шатре слева софиста. А где наш зеленый шатре слева? Я только и вид, кстати, запомнил. Где на зеленом шатре слева софиста, галлюцинирующая, блядь, нейронка? Хорошо, на баннере справа. Эй. На баннере стене справа. Татум сосит Александро. Татум сосит Александро. Аликуандро. Может, тут не латынь, нет, не испанец. Последует за Александро. Вот сейчас более длинная фраза, скорее всего, ссылка Чего-то я не уверен в разборе нейронки. Табличка внутри шатра. Нелоквия. Там же другая фраза написана. Пусть это не будет плодобно, будет посвящено Богу. Короче, плохо разобрано.

А вы можете определить этническую принадлежность изображенного человека? Он жид? В смысле, еврей? Сибискит. Первый раз слышал.

Чё, блядь, комедия какая-то с этим, как его, не буду даже гуглить. Король Лев, лайв, который труде. Какой тогда? Муфаса за Lion King, ясно.

Как он называется? Как он называется? Где Москва была? Это, да. Да, это Москва. А это? Правда, Москва. Ну, как этот фильм называется? Не помню. Каставей.

Pulp Fiction? Да, Pulp Fiction. Я думал, Pulp Fiction тут когда-нибудь уже давно было, нет. А нет.

Окей, это уже было. Just 3D. Hereditary, окей. Все было. Ну, делать нечего, придется сивой добивать. Не его. Битлз? Нет, это не Битлз. А, Cave Story. Я, кстати, там Cave Story какой-то апдейт, что ли, вышел. Я подумал, что ли, перепройти. Вам интересно Cave Story посмотреть или даже не начинать? Но я, может, вне стрима перепройду. Я на true концовке не проходил никогда. Я только один раз проходил на обычную. А трейлер можно? Чтобы по трейлеру... А вот пережатая картинка. Музыка хорошая. Апдейт with mod support. Хотя этот апдейт, что ли, не вышел еще? Он еще не вышел. Или как он и выйдет только отдельным бренчем, непонятно. Ладно, пока подождем. Мне очень интересен Cave Story. Ну ты лох! Не ебу! Блять.

Как это звучит? Не, ну не особо-то и знакомая, кажется. Как этот инструмент называется, который там звучал? Ту-ту-ту. Такая чашечка, по которой по бокам бьют. Не знаю, как называется. Запись культурную, которую не знает центр Майнкрафта. Ну, этот Битлз, да?

wollen.

0: Дайте припев. Ага. Ну вот это проигрыш я слышал. Угу, угу. Make your mama sad type.
1: Сумтрек какой-нибудь RPG.

Я отлично сдаюсь. Я даже не знаю, что это. Ну, выглядит как JRPG. Название выглядит как JRPG. Сука, я могу, что это?

0: Но это The Beatles, да. Нет, это Green Day. Кстати, я... Ладно, сейчас это... Не его. Ага. Я, по-моему, не смотрел, а какие у Сиваганера есть на Мистер Бангла? Треки есть? Мистер Бангл или Fate No More? Где? Или где? Где у них список? Или не есть получше список? А один трек, да? Да? А что еще можно? Что еще поискать? Ну ладно, Faith No More. Faith No More и не так. Да, Мистер Ройза, вон, Мистер Ройза, сколько, хотя Мистер Ройза не особо смотрю. Вообще не слушал? Так, знаю пару известных треков.
1: Quiet, don't tell anybody!
0: Ну, это ли... Но это литерально просто. Это просто Кэрри Стресс энд Джо. Тут, видимо, шутка в другом, да? Угу. Окей, а где? Database. Okay.

Чё поискать? Чё поискать? Не знаю, из интересных мне нихера нету. Даже из игр, блядь, там... Тутуник один трек. Даже из такой, ну, относительно классики, с прикольной музыкой, Neverhood. Там все равно только где-то 5 треков. О, Mind the Self and Da... Ладно, Mind the Self and Вот какая популярная, какая более популярная группа, которая слушает, например, Mind the Self. Я б не узнал. Ну ладно. Ну тут бы я узнал, да. Типа по вокалу чисто. Я не стал на радио. Джимми с Саниной. Блять, мистер, один трек, мистер Манки. Ну куда это годится? Чё еще? Все не про. Чё? Мэрилин Мэнсон тоже входит в число групп, которые я слушал. Ну, фактически входит, я же слушал в детстве. Ну при чем тут играл в Shadow? Там же я про то, какой трек замиксован. И не угадай, как бы. А, это на М. Группы на М. Окей. Резентов там один трек, по-моему. Я помню, да, Окей, да пофиг, мы завершаем.

Tja. 6 Review. Не. Ну, если взлетит, то можно подумать. Это такие обычные пазлы. Еще и Фанополис, он... Я смотрел трейлер, это Таманита Дизайн. Оно красивое. В принципе... Ну, прикольное, но стиль для меня слишком шершавый. Блять, Resident Evil. Ты троллишь? The Gatekeepers, да, это... Я ж проговаривал много раз. Gatekeepers — это как бы проект, а много разных участвовали. В том числе...

сидит, кряхтит. Я в заложниках держу радио, можешь выкуп заплатить, тогда перестану, да. Достаточно мне 500 рублей задонатить, и я прерву любой эфир. Чапавки. Ну как, перестану вещать на радио, продолжится только на Twitch стрим, и все, кому надо, перейдут на Twitch. Чапавки.

0: Сегодня среда.
1: 13 мая.
2: В Москве час ночи.

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рухнет гарда ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки. Мой друг, жинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

We gonna rock the place.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 13-е.
1: 13-е.
0: Мая.
1: Мая.
4: В Москве 3 часа ночи.